И слова его долго летели сквозь этот базар в пустоту. Он шел к людям, он нес им надежду, любовь, красоту. Люди взяли его

0: сердце ясно, без всех этих жестов и фраз. Каждый раз, когда кровь на ладонях и падают слезы из глаз. Очень больно смотреть, если кто-то страдает за нас.
1: Радио «Рокс» 88,6 FM.

Ночью хрустят под ногами замерзшие лужи. На языке Неверленд, а внутри Форт Боярд.

0: слушай его каждый день, детка.
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. И тут лавина одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

0: Мы рубим ступени ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье не превысит плюс 18, плюс 19 градусов. В Риге облачно, в течение дня ветер ослабнет, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

было ясно, что мы постоянно врем. Мы были близки, но притворялись.

Но мы друг про друга забыли. Апрель научил нас любить, май научил нас мечтать, январь научил меня жить.

сочки. От Версаче, труселя, Хуга, босс носочки. Пятизвездочная жизнь, стейк, вино из бочки. Дольче вита в голове, а в ушах звоночки.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье не превысит плюс 18, плюс 19 градусов. В Риге облачно, в течение дня ветер ослабнет, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
2: А за окошком месяца май. Месяца май, месяца май. От белой кружки черный чай.

0: ждет, волнуясь. Вот поспевай.
1: Над Рижским заливом 5 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

ольхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье не превысит плюс 18, плюс 19 градусов. В Риге облачно, в течение дня ветер ослабнет, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

лучом. Стань тем, чего еще нет. Стань сильнее тех, кто с мечом. Задрожит стена под плечом. Не будь продолжением тьмы, не найдешь в себе света.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Когда идет дождь, когда в глаза свет,

0: Когда идет дождь.
1: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье не превысит плюс 18, плюс 19 градусов. В Риге облачно, в течение дня ветер ослабнет, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

сам себе помоги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

0: Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Правительство утвердило скорректированную реформу сети больниц. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Несмотря на длительные дискуссии и разногласия между Министерством здравоохранения и представителями отрасли, правительство во вторник утвердило разделение больниц на три уровня и профили предоставляемых в них услуг, пересмотрев требования к организации работы и персоналу отделений неотложной медицинской помощи и приема пациентов. Поправки к порядку организации оплаты услуг здравоохранения вступят в силу 1 января 2027 года. Таким образом, по мнению Министерства здравоохранения, у лечебных учреждений будет время для внедрения предусмотренных изменений. В ходе реформы сети больниц предусмотрено до 2029 года перейти от нынешних 5 уровней больниц к 3 – многопрофильным, региональным и локальным больницам. Наиболее сложные медуслуги планируется сконцентрировать в больницах с соответствующими мощностями, одновременно сохраняя доступность основных услуг как можно ближе к месту жительства населения. В уровень многопрофильных больниц включены Рижская Восточная клиническая университетская больница, Клиническая университетская больница имени Паула Страдинша, Детская клиническая университетская больница, Лиепайская региональная больница, Даугавпилская региональная больница, Северокурзамская региональная больница, Резекненская больница и Видземская больница. В уровень региональных больниц включены Елгавская городская больница, Екапилская региональная больница, Юрмальская больница, Кулдикская больница, Цесиская клиника, Маданская больница и Огрская районная больница. В свою очередь, в уровень локальных больниц включены Тукумская больница, Красловская больница, Объединение больниц Балви и Гулбины, Алукснэнская, Сигулдская, Прельская больницы, Лудзенский медцентр, Лимбашская, Добельская и Баускская больницы. В локальных больницах будет доступна круглосуточная неотложная помощь, прием пациентов, диагностическое обследование, терапия и лечение хронических пациентов. Региональные больницы дополнительно будут обеспечивать более широкую специализированную помощь, включая наиболее часто востребованные услуги в области хирургии, травматологии, родовспоможения и ухода за детьми. Многопрофильные больницы будут обеспечивать лечение по всем основным профилям – неотложная медицина, терапия, хирургия, акушерство и гинекология, педиатрия, а также по другим более сложным направлениям лечения, где требуются большие мощности и доступность специалистов. Для отдельных локальных больниц определены дополнительные решения, учитывая региональные условия и доступность услуг. Особые условия предусмотрены для больниц Восточного приграничья, учитывая аспекты нацбезопасности и региональной доступности. Во всех больницах и впредь планируется обеспечивать доступность врача в круглосуточном режиме. Количество врачей в приемных отделениях будет определяться в соответствии с потоком пациентов. В ночные часы помощь будет оказывать дежурный врач. Если лечебное учреждение не сможет предоставить пациенту необходимую по медицинским показаниям услугу, оно должно будет обеспечить транспортировку пациента в другое лечебное учреждение.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье не превысит плюс 18, плюс 19. В Риге облачно, в течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Пока солнце не встало над горизонтом, на улицах нет машин, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Включай Шизгару. Утреннее шоу Шизгара по будням с 7 до 10.
4: Но вот не успели оглянуться, и уже опять среда. С Шизгарой время бежит быстро. Доброе утро.

0: А вот еще бывает, комик вышел или клоун вышел, ну, тот, кто вышел поднимать настроение, а настроение не поднимается. И вот он стоит уже там полтора часа работы и говорит: искренне прошу, пожалуйста, смейтесь, ну, кто-нибудь, народ сидит. Ну, когда вы уже как бы это там, это, отпустите нас? Ну, устали мы. Не уставайте, надеюсь, от содержимого нашего утреннего шоу. Это Шизгар, Радио Рокс. Меня зовут Стас Лоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов. Но нам, в отличие от, знаешь, клоунов на арене или где-нибудь там на сцене, все-таки проще, потому что у нас задача не рассмешить как таковых слушателей, которые только что проснулись, а как-то привести в более-менее адекватное для нормального начала дня состояние.
0: Причем не раздражая там ни голосом, ни интонацией, ни каким-нибудь там посторонними звуками, в конце концов. Да, да. И не говори: вот первый пошел, и так, лимит на эту секунду хватит. Смотрите, у нас сегодня 9 июля. Понятное дело, что у нас так сказал, хватит. А ты еще будешь? Давай отделай все в начале там. Вот, не наигрался вчера, или когда там, лет 25 назад. До осени 34 дня, 34 дня, до Нового года 155 дней. Ну и что касательно каких-то сильных сторон сегодняшнего дня, это, конечно, погодные условия, которые когда-то позволили человечеству сказать: нифига себе, так можно было. 32 градуса еще 70-х в 2018 году.
1: Вот. Вот они жили.
0: Заходите обниматься.
1: То есть вот они, мы.
0: И хотя нет, обниматься тяжело.
1: Обниматься не хотелось при совершенно. Такой... Отойди от меня подальше.
0: Извините, а вентиляторы через сколько лет опять в продажу вернутся?
1: Слушайте, ну а вот тогда, в 2018 году, представляете, в этот день люди просыпались, понимали, что уже невозможно. Они просыпались не от того, что они выспались, а они просыпались от того, что они спать не могли больше себе позволить, потому что, ну, если 32 градуса или 32,7 днем, то поутру должно было быть, по крайней мере, 25. Я, кстати, посмотрел, знаешь, вот примерно такие же погодные условия, как сегодня, то есть с утра 13, а потом сколько будет, было в 85 году, там разогнались днем до 21,7, до 22,7 разогнались в 95 году. Поэтому есть смысл предположить, что если у нас все так же пойдет, то с нашими 13 до 22, наверное, дотянем.
0: Понравилось, там сейчас 13, а дальше будет, что будет уже.
1: Ну, да.
0: И самым прохладным этот день был в 65-м году прошлого столетия. Было всего лишь 11,5 градусов. Все, про градусы хватит.
1: 15-й лунный день сегодня, он не худ, не добр. Болезни не опасны, день нередко приносит кратковременное блаженство, сменяющееся долгим разочарованием, особенно это может случиться в любовных делах. Сон, снившийся на 15-й лунный день, вещий в течение, по крайней мере, этого месяца. То есть вот то, что вам приснилось, никому не рассказывайте, попытайтесь это использовать как-то, ну...
0: В своих целях.
1: В своих целях, да. Это ваше тайное знание. В этот день, говорят астрологи, активизируется внутренний змей каждого человека, даже я бы сказал, змей каждого человека, поэтому нужно практиковать любые формы аскетизма. Нельзя есть, например, яблоки, можно японскую кухню, но не суши, как вы подумали, сашими, а бобовые и ячмень.
0: Или что-то сделанное в Японии возьмите сегодня и съешьте, даже если это было несъедобным еще минуту назад. Не японское, а вполне себе такое латвийское время, 7 часов 11 минут, это только начало пути.
2: Шизгара. Твое лучшее утро на

0: не знаю, хорошо, это или плохо, хочется сегодня сделать все погромче, что-то мне тихо.
1: Может, тихо лору?
0: Вот поэтому не обессудьте, если сегодня все будет немножко так, немножко...
1: 66.
0: А погромче.
1: 22. 20. Я говорю, может, к лору сходить тебе там, и тогда, может, потише будем уже делать. Я просто
0: предлагаю. А вдруг я схожу к лору, и, а потом всем будет не слышно. Сейчас, понимаешь, всем нормально, потому что мне кажется...
1: Какое лора тогда будет?
0: А лор, наоборот, скажет, не надо делать так громко.
1: Нет, ты сходил к лору, вернулся и стало по-другому. Скажет, что ходил-то? Тут... тратился только...
0: Ладно, будем надеяться, что современное оборудование поможет нам даже мои какие-то эти искажения звуковые преодолеть, все будет нормально.
1: Ты когда исповедовался в том, что там типа погромче хочется уже сделать, да всем нам погромче хочется сделать. То есть мы такие мужики на опыте. Здрасте, я Стас Лоренцев.
0: Я Алексей Титов.
1: Смотрите, мы только что прослушали композицию, где кого-то еще малыш, ну она, девушка, волнует, и в свете этого сразу там, вот надо показывать волнение от всего, когда она там, там танцует, все остальные вещи. Она тебе губы показывает, типа, обрати внимание, вдруг у нее помада кончилась, например. Или наоборот, говорит, посмотри, я новую купила. В свете чего хочется поздравить всех с Международным днем губной помады. Именно сегодня, 29 июля, отмечается.
0: Говорят, помаду изобрели шумеры еще 5000 лет назад. Египтянки издавна тоже предпочитали помаду. А у них были, правда, яркие цвета. Да? Использовали они красную охру. Индианки с этой целью применяли плоды граната. То есть не только щеки намазали, но и губы тоже. Цвет, яркость вообще краски губ определялись модой. Помните, когда-то были там в моде ярко-красные цвета, потом были розовые. Бывало время, когда помада была преимущественно оранжевого цвета, а вот в Англии времен королевы Виктории популярностью пользовались нежно-розовые оттенки. В 84 году 19 века французские парфюмеры явили миру первую помаду в форме карандаша, который был завернут в шелковые бумаги.
1: Ну, а международный день вот этот, этой самой губной помады придумала американская бьюти-блогер из Оклахомы, и 10 лет назад это произошло. А слушай, а про черную я там все ждал, где год это настоящий, где там постпанк такой, ну и чё?
0: Ну, я не знаю, вот это все такая вот, то, что мы перечисляли, это были официальные направления. Вообще, блогер из Оклахомы, представляешь, что она вообще могла придумать?
1: Согласен.
0: Вот там розовое, оранжевое, то есть от красного до розового. А синие, зеленые, черные, как водится, это уже не в Оклахоме. В Оклахоме за это можно огрести, как говорится.
1: Знаете, я думаю, с черной губной помадой в руках, наверное, родился там или кто, или Алис Купер, например, там.
0: Здрасте. Или Оззи Осборн.
1: Или Оззи Осборн сразу там, а у меня круче там был. Вот, еще в поводах сегодняшнего дня, день заботы о любимых людях, ну, в принципе-то мы начинаем каждое утро с того, что в 7 часов утра стараемся сделать то, чтобы у вас все комфортно, не каких-то от себятин вам вроде как не нести, а вроде какую-то полезную информацию подкидывать, чтобы потом пробросить где-нибудь.
0: А можно было бы жить под девизом «каждый день, день заботы о любимых людях», потому что чем еще заниматься, как не о любимых людях заботиться, но тогда не будет особого дня, вот как, например, сегодня 29 июля, когда можно сказать, а вот сегодня особенный день, когда надо особенно заботиться о любимых людях.
1: Будем считать, что сегодня все для вас будет особенным, и музыка, и рекламодатели, и, наверное, дорожная ситуация тоже.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Радио Рокс. Реклама. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
2: Просто мне завидую.
0: Платина.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Ференцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс. «Шизгара». Расскажи всем друзьям и знакомым.
1: Как там Вячеслав только что пел. Я, говорит, придумал тебя. Мы ничего сейчас придумывать не будем. Правду будем говорить и только правду.
2: Смотрите, что случилось 29 июля в разные годы. Начнем с 19 века. 1836 год. Случилось официальное открытие той самой Триумфальной арки в Париже. Это оказалось, что это монумент, который заказал еще Наполеон. Ну, типа, во славу одной из своих военных компаний.
1: Аванс оставлял какой-то или просто заказал?
2: Судя по всему, оплатил целиком, потому что его уже не было давно, уже его прокляли даже французы, ну, по крайней мере, вслух. Арку закончили только в 1836 году, то есть лет через, получается, сколько там, 20 с лишним.
1: Ну, тут приезжают такие ребята, серьезные лошади впряжены, такая, и едет, значит, телега огромная, говорит, куда воять? Народ говорит, что в смысле, куда? Ну вот это вот, говорит, а это что, говорит, футбол? Говорит, какой футбол? Говорит, это, упаси боже, футбол англичане придумают еще когда. А нам вот этот наш проклятый император вот заказал, мы сделали.
2: Между прочим, остается удивляться, насколько человек действительно стремился походить на какие-то образцы из античной истории, потому что вот эта арка была, по сути, копией арки императора Тита.
1: Потому что, судя по всему, любимым учителем у Наполеона был преподаватель истории. Вот и он к нему тяготел. 1914 год. Понятно, там Первая мировая война, у всех там, или как это было, код от сейфа Кутасова. Помнишь, что этих в «Неуловимом мстителе», когда там этот Валерков управлял очки?
2: Я помню, этого вы от меня никогда не дождетесь,
1: господин Гадюкин тоже. Пущена в строй первая трансамериканская телефонная линия. Она связала тогда Нью-Йорк и Сан-Франциско.
2: В 1950 году уже сразу перепрыгнем во вторую половину. Первый пассажирский рейс на турбопропе Vickers Viscount между Лондоном и Парижем. И это, между прочим, не последнее авиационное достижение, которое отметилось именно 29 июля.
1: Потому что через два года совершили первый беспосадочный рейс реактивного самолета через Тихий океан. И первым вот этим самолетом был реактивный полет американского разведывательного самолета. А вы что думали, торнадо полетело? А вы хотели сказать, что с пассажирами, что ли? Нет. Это 52-м году было. Самолет под управлением экипажа во главе с майором Капером, ну и, короче говоря, вылетел с авиабазы на Аляске и успешно приземлился на авиабазе Йокота, что в Японии.
2: Мне кажется, так, немножко такое жульничество, знаешь, потому что в книгу рекордов вроде попадаем, потому что через Тихий океан летели.
1: А сколько летели?
2: Но выбрали маршрут не из Лос-Анджелеса куда-то там, в Австралию.
1: И народ просто, а какой был полет? А вы, говорит, с какой целью интересуетесь? Не, не а сколько вы летели? Слушайте, летели, майор, молчи, и все.
2: Ну, они на самом деле там накрутили 6200 в километрах, да, 6200. Все-таки нам-то кажется, что от Аляски до Японии там расплюнуть, но оказывается, что это 6000 километров. Более того, летели они 9 часов, и их даже пришлось дважды заправлять. Правда, так как перелет беспосадочный, заодно испытывали заправщиков и заправлялись в воздухе.
1: А что, говорит, так долго? Это заправщик долго найти не мог. Пока ту заправку найдешь, знаешь, в Тихом океане. Вот. В 57-м году вступает в силу устав МАГАТЭ, утвержденный, за полгода до этого, в этот день, в 57-м году, как-то обуздать все, что связано с атомной энергией.
2: Вообще придать какой-то порядок, чтобы не только не взрывалось, но и не загрязняли. В 1968 году, 29 июля, Папа Римский Павел VI в энциклике, названной «Humana Vita», запретил любые искусственные методы контроля за рождаемостью детей.
1: Помните, в прошлую неделю мы вспоминали Леопольда, который стал первым королем бельгийским. Там же какая история была? У Бельгии тогда вообще как таковой Бельгии не было. Там Бельгия, в общем, как нарисовалась на карте. И говорит, а кто у нас будет? Король. А где возьмем? Давайте выборы проведем. Провели выборы, получился Леопольд, который сказал там, то, что сказал, и забыли. А вот тут наоборот. Греция проводит плебисцит, то есть выборы по-нашему, или голосует за или против. Что вы хотите, спрашивают греков? Монархию оставляем или республику? Греки выбрали республику.
2: В 1974 году, то есть через год после того, как греки выбрали республику, на канале NBC прошел дебют игрового формата «Угадай мелодию». Mm-hmm. Надо было угадывать то, что звучало. И ведущим был отнюдь не Пельш, А кто-то там американский.
1: Американский, но уже тогда и Битлз в историю канули, роллингов песен дофига крутили, да и многое другое серьезное появилось, наверное. Смотрите, в Лондоне состоялась свадьба наследника британского престола принца Чарльза и леди Дианы Спенсер. Это было 80... То есть ныне здравствующий
2: король.
1: Тогда еще он был Чарльз, вот, да, принц. Да. И да, вот он тогда вот на леди
2: Дианы Спенсер. Первый раз женился, я бы сказал, да. А в 2005 году группа ученых из Калтеха объявила об открытии того, что считалось 10-й планетой под кодовым названием 2003 UB313. И было несколько версий, как ее назвать. Значит, ну, так как она 10-я сразу за Плутоном, то первая идея была назвать Прозерпиной, то есть это жена Плутона. Потом хотели назвать Зеной в честь героини сериала, тогда очень популярного, но решили, что это мелковато. А потом собрались на конгресс и решили, что это вообще больше не планета, и Плутон тоже не планета. И тогда называйте как хотите, и назвали Эрида.
1: Ну, знаешь, сколько под десяткой популярных футболистов играло и играет, и не сосчитывает. Считать, могли бы взять и так креативника. Хотя про спорт мы будем говорить только в 9 часов и 25 минут, а пока можем про что-то другое.
2: А пока про то, что у нас компьютерные дела были тоже 29 июля в 90-е годы. В 96-м году Microsoft представили операционную систему Windows NT, которая, мне кажется, в течение 90-х долгое время, если не была очень популярной среди широких масс, то, по крайней мере, продвинутые пользователи козыряли, что у меня не вот этот ваш Маздай,
1: а у меня
2: нормальный NT стоит. Да, поэтому он так часто у меня не падает. Ну и, наверное, по традиции уже в 2015 году Microsoft решили, что если 29 июля для наших операционных систем хороший день, то давайте Windows 10 тоже введем в строй именно в это число.
1: Но если вы не так зависимы от IT-технологий, напомним, для чего нужен компьютер человеку. Для того, чтобы если вы покидаете Латвию на какое-то время, ну не обязательно компьютер, просто даже обычный телефон, имеющий подключение к интернету, набирайте radiorocks.lv и слушайте нас сколько хотите. We'll be right back.

0: Рокс. Реклама.
1: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
2: Рестораны Вайрак Саулас и Мартиня Беттерея представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новом.

0: Светлана Белова. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
1: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье не превысит плюс 18, плюс 19 градусов. В Риге облачно, в течение дня ветер ослабнет, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
1: Шизгара. Решим все, кроме погоды.

0: Хотите точное время? 7.45 минут. Хотите настройку изменить своего радиоприемника? Не пытайтесь. Смысл в этом какой? 88.6 вполне нормальные циферки. Это Радио Рокс из Риги. Меня зовут Стас Ларенцев.
1: Меня Алексей Ритов. И это что называется? Только попробуйте частоту изменить.
0: Сейчас к вам маршал как придет и все объяснит. Почему произнесли слово «не военное» во всех отношениях? Потому что и был такой прекрасный человек по имени Джимми. Джимми, не Ача-Ача-Ача, а Джимми Маршалл.
1: Я был абсолютно уверен, что ты вспомнишь эту индийскую поговорку Джимми, Ача-Ача. Но на самом деле его тоже могли так называть, просто мы об этом не знаем. Мы больше знаем его как того, кто придумал, изобрел, я бы сказал, самые популярные усилители, так называемые комбики, сценическое студийное оборудование для рок и не только музыки.
0: Вот все время так бывает. Вот на фронтмен стоит такой весь из себя по-разному одетый певец, но берет
1: Вас?
0: Нет, он берет все внимание на себя. Гитарист, когда выходит на авансцену, начинает. А вот соло барабанщикам давать-то стали не так. Мы же говорили об этом, что барабанщики все время вроде как были в тени. Там, вот, потом говорит, а давайте все-таки покажите, что вы можете. И вот сидит такой человек, а ритм-то задает он. Он, от него все зависит, насколько это все будет качественно. А главное, что Джимми не только был успешным барабанщиком, он еще и был прекрасным преподавателем.
1: То есть мы понимаем, у него было много времени подумать, поразмышлять о том, как что звучит, потому что, ну, пока там певцы с гитаристами выдают какие-то вокализы и соло,
0: клеют кого-то в зале.
1: Барабанщик сидит, у него, как обывателю кажется, вообще все одно и то же, и есть время пораскинуть мозгами. Первое, что придумал Джим Маршалл, это то, что он может преподавать, он действительно был хорошим, успешным преподавателем, и это говорит о нем как о человеке инициативном. А вторая его инициатива заключалась в том, что он, в принципе, всегда хотел быть конструктором, он всегда что-то придумывал, ну и колдовал с усилителями. И так получилось, что наколдовал он именно тот усилитель, который отвечал чаяниям тогдашних гитаристов. Им хотелось погромче и пожестче. И, в общем, Маршалл смог предложить конструкцию, которая была конкурентом, тогда доминантом на рынке был Fender. И вот именно Fender'у Маршалл сделал
0: конкуренцию, здоровую, да, такую. Дело в том, что вот тратили свои заработанные деньги, кстати, не такие большие гонорары в то время зарабатывали музыканты. Так вот, кто-то тратил там, не знаю, на всякие запрещенки, кто-то там, не знаю, позиционировал себя. А Джимми Маршалл открывает свой магазин, бутик по продаже барабанных установок, и потом вот на базе этого магазина, совершенствуя свои там эксперименты в области создания достойного усилителя, он приходит к этому. Причем старт продаж пришелся на легендарный 61-й год, когда там человек в космос полетел, он говорит, космос, смотрите сюда, да. Пах, делаем может, погромче.
1: А вы знаете, на самом деле история очень похожа на обыкновенную тусовку. То есть не было бы успеха у Маршалла, если бы не было у него хороших друзей-гитаристов, которые к нему приходили, общались с ним и рекомендовали его остальным друзьям-гитаристам. Началось все с Питера Таусенда из The Who, который сказал, что вот у нашей группы есть два усилителя от Fender, но я все равно слышу, это цитата,
0: да, из Таусенда, да, от дяди Пети.
1: Я все равно слышу разговоры зрителей в первом ряду во время концерта. Сделай мне что-нибудь помощнее и погромче. И когда Маршалл сделал что-то помощнее и погромче, Таусенд, разумеется, всем рассказал, притащил своих друганов, ну или как бы собратьев по гитаре, и Эрик Клэптон, и Ричи Блэкмор, и подтянулись вообще знаковые гитаристы. И тогда стало понятно, что если эти ребята выбирают Маршалл, значит и остальным тоже надо.
0: Слушайте, но там всякие тонкие фишечки появились. Например, главной фишкой модели от Маршалла стала более перегруженная, скажем так, ну, грязноватый звук, там, который там...
1: Что не... и надо было тогда, что, в 60-е годы.
0: Говорит, о, говорит, то, что нужно. Ну и первый прототип его там почти 100 дней разработали, знаешь, как-то 100 дней до приказа. Маршалл все-таки, значит, что-то военное было. Вот 100 дней до там прошло, и он переделал этот свой проект не менее 5 раз.
1: Ну, и, в общем, звучание получилось такое, которым гитаристы были довольны. Именно это звучание стало определять звук тогда наиболее популярной группы. Ну и, собственно, потом Маршалл станет эталоном звука на всех сценах, во всех студиях, где звучит рок, пока Джим не связался с дистрибьютором Роуз Моррис, но это совсем другая история. Кстати, и из нее он тоже выкрутился.
0: Ну, видите, как здоровый стартап, это когда приходит к тебе там человек из группы, говорит, ты кто? Говорит, я человек из кто? Вот пришел человек человек не, Бэт человек ниоткуда, а это человек ниоткто пришел, вот сказал, говорит, сделай так, чтобы я вот этих не слышал, вот этого, этого, этого. Сказал, сделал. Настоящий.
1: А вообще, самое главное, конечно, это друзья. И хорошо, когда у человека, который владеет магазином, который продает барабаны и комбики, есть много друзей-гитаристов. Иначе для кого это все нужно?
0: Рычащие.
2: Шизгара. Теперь нам с этим жить.

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
2: Прежнего.
3: Я знаю пароль.
1: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
3: А я простила, я простила.
1: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
4: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетсервис ОВ.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Ну что, вот заканчивается час, надо подумать о еде.
1: А знаешь еще, с чего хотел начать? Знаешь, ты сразу вот это выдал такое. Я когда в поводы дня смотрел, сегодня день тостов. А многие люди говорят, что мы когда праздники начинаем окучивать, вот сегодня там день того-то, день как будто так, так вы в конце, так выпьем же за то, чтобы там дра-та-та-дра-та-та. А тут как раз смотрю тост. Ну, думаю, про какой-то тост нужно вспомнить. Думаю, следующий выход так вспомним. А потом дошло, что слово тост есть совершенно нормальное, адекватное второе значение.
0: И это значение для многих первое, особенно для тех, кто завтракает и не мыслит себе завтрак без тоста, который можно чем-то намазать, а можно вообще ничем не намазывать. А некоторые, правда, скажут, можно вообще не есть, потому что мучное надо ограничивать.
1: Или назвать это просто законом бутерброда. А еще сегодня в Штатах отмечают день курилых крылышек. Понимаете, у курицы их всего два. Поэтому для того, чтобы наесться этими крылышками, это же нужно, ну да.
0: И дальше пошла вегетарианская тема. Сколько надо куриц, значит, отправить под нож. А для тех, кто хочет поплотнее, сегодня день лазаньи. Правда, он празднуется не в Европе, а тоже там в США. Но мы его тоже можем перенять.
1: Приятного аппетита и точное время 7:57.

0: Над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Проверка на знание госязыка будет стоить в 2,5 раза дороже. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: За проверку на знание государственного языка в группе впредь придется платить 72 евро вместо прежних 30, свидетельствует обновленный прейскурант на публичные платные услуги Государственного агентства развития образования. В агентстве сообщили, что изменилось содержание проверки и порядок ее проведения, поэтому новая услуга не полностью сопоставима с прежней. Ранее услуга предоставлялась группе из 10 человек, а в актуальном прейскуранте группе из 8 человек. Увеличена также плата за другие услуги, связанные с проверкой на знание госязыка. Справка о результате проверки впредь будет стоить 18 евро вместо прежних 12. Копия решения о результате проверки также будет стоить 18 евро. Одновременно прейскурант дополнен новыми услугами. Впредь можно будет подать заявку на индивидуальную диагностическую проверку на знание госязыка и индивидуальные консультации по проверке на знание госязыка, которые обойдутся, соответственно, в 77 евро 40 центов и 42 евро 20 центов. Изменения коснулись и ряда других платных услуг агентства. За заверенную копию сертификата централизованного экзамена, выданную в форме электронного документа, впредь придется платить 14 евро 21 цент. В свою очередь, подготовка и отправка документа по почте будет стоить 18 евро вместо прежних 13 евро 50 центов. Справка о сданном централизованном экзамене для учебы за границей будет стоить 17 евро 25 центов вместо прежних 11 евро 25 центов. Плата за курс руководителей детских лагерей вырастет с 2,5 евро до 3 евро 40 центов за академический час.
2: Про школу.
1: Министерство здравоохранения не видит оснований для внесения изменений в нормативный акт. Касающийся продолжительности обеденного перерыва в учебных заведениях говорится в проекте ответа Кабинета министров, подготовленном Министерством здравоохранения для Комитета Сейма по образованию, культуре и науке, который был рассмотрен во вторник правительством. 5 июня комиссия в своем письме призвала оценить возможность внесения поправок в нормативную базу, касающуюся продолжительности обеденного перерыва в образовательных учреждениях. Министерство образования считает, что действующие требования к организации питания в образовательных учреждениях соразмерны и соответствуют наилучшим интересам детей. В ведомстве подчеркивают, 30 минут – это минимум, который необходим детям. За это время школьники должны успеть дойти до столовой, вымыть руки, отстоять очередь и спокойно поесть. Если сократить перерыв, дети начнут торопиться, пропускать обеды или переходить на вредные перекусы. А это напрямую вредит здоровью и учебе. Родители и так жалуются, что из-за длинных очередей 30 минут часто едва хватает. В Министерстве здравоохранения считают, чтобы избавиться от толкучки в столовых, школам необходимо не урезать перемены, а грамотно разводить потоки учеников. Позицию медиков поддерживают диетологи и Министерство образования.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье не превысит плюс 18, плюс 19. В Риге облачно. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Когда утро превращается в испытание... Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай Шизгару. Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
4: Мы не покупаем радиоаудиторию раздачей призов, хотя и это у нас тоже присутствует. Мы подкупаем своей откровенностью. В смысле, открытостью скорее.
5: А вы покупаете нас своей энергией, зарядите нас, и мы вам все это вернем для того, чтобы утро было лучше, чем обычно.
4: Смотрите, прямо сейчас 8.04.

0: смотрит на нее, переживает за события мировые. Там, понятное дело, ты вот вчера там через себя пропустил то, что в Японии произошло. Это ужас, конечно. Когда видишь, как в сейсмоопасном районе люди живут веками и пытаются как-то коммуницировать в этих условиях, когда вот строишь, а потом раз и 7 баллов, и вот такое вот. С другой стороны, нам бы сегодня со своей ситуацией дорожной справиться. К нам же генерал-губернатор пожаловал из далекой Австралии. Ну и поэтому проблемы будут и с передвижением, и с парковкой в центре города. Народ еще вчера, говорит, заметил. А что, говорит, какой-то кортеж? Кого везут? Вот кого везут? Австралийцев везут. Помнишь, когда вот этот путаница была, американский в прошлом президент, другой президент, который...
1: Байден ты имеешь в виду?
0: Нет, это до Байдена еще. Это, по-моему... слушай, это Буш перепутал тогда Австралию, когда говорил в тезис. Да. Мы, когда у нас австрийцы приезжают, у нас такого катавасии не бывает. Они довольно часто бывают. А вот когда австралийских гостей, тогда уже...
1: А это просто издалека едут, у них чемоданы, и, соответственно, эскорты больше.
0: Ну да.
1: То есть там как-то, больше шмоток надо привезти с собой, когда летишь из далекого континента.
0: Бог его знает, что в этой Латвии с погодой будет. У нас, смотрите, погодные условия когда-то не характерные, скажем так, для 29 июля. Когда-то 32 градуса и 0,7 было в центре Риги зафиксировано. Это было в 2018 году. Ну, а самым прохладным этот день оказался в 65-м году прошлого столетия. Было всего лишь 11,5 градусов.
1: Мы недалеко ушли от 65-го года, потому что у нас сегодня с утра было 12 градусов, всего на полградуса выше, но при этом мы рассчитываем на то, что может не 32, но, по крайней мере, 23-24 градуса сегодня будет. А знаете, сегодня есть такая примета, что если 29 июля будет днем жарким, то весь август будет теплым.
0: Давайте-ка заставим как-то...
1: Скрестим пальцы или что там, сделаем какие-нибудь там...
0: Свяжем эту... Знаешь, чем свяжем?
1: Чем?
0: Паутиной. Потому что если вот сегодня предки отмечали, если в этот день будет много паутины, не убирайте хотя бы сегодня это к продолжительному теплу.
1: Значит, что касается астрологического прогноза, сегодня 15-й лунный день, сегодня полнолуние. День не худ, не добр, тем не менее, болезни, слава богу, не опасны. Говорят астрологи, что 15-й день нередко приносит кратковременное блаженство, сменяющееся долгим разочарованием, особенно в любви. Ну и в этот день надо побеждать свою плоть, потому что это день, когда активизируется внутренний змей каждого человека. Поэтому желательно есть калину. Здесь кто-то может сделать открытие. Калину для улучшения памяти и для укрощения своей низменной природы.
0: Представляете, буквально, сколько сейчас скажу точно, 12 минут назад в кулинарно нашем этом подразделчике мы хвалили куриные крылышки. Потом сказали, все, забываем, это не у нас придумано, это за океаном, там они еще спят, поэтому... А у нас вот принято было калину поглощать.
1: Нет, открытие-то в том, что калину, оказывается, надо поглощать для укрощения своей плоти. С ней надо быть аккуратным, потому что если не хочешь плоть укрощать, наелся калины, и плоть у тебя уже... скажем так, укращенные.
0: Сразу два в футбольном мире человека знаковых. Это и футбольный судья с такой фамилией, а с другой стороны у Александра Калинько, вратаря сборной Латвии, потом тренера футбольного, у него очень, тоже звонкое прозвище в футбольном клубе. Калина.
1: Вот. Укращайте. Теперь мы понимаем, откуда все это. Значит, что касается кулинарии, то астрологи рекомендуют сегодня японскую кухню, недорогую, скромную, хотя бы бобовые и ячмень. Ячмень тоже возьмем и отнесем к японской кухне. Но самое интересное, что нельзя есть яблоки. Так что давайте укращать.
0: Представляешь, во внутреннем змее. Если что-то японское там не попало вот в подачу твою утреннюю, там супруга тебе кашу сварила, говорит, а палки где? Какие? Ну так японская кухня сегодня. Это не японское, вполне себе латвийское время, 8:10 минут.
2: Шискара. Здесь начинается нормальный день.

0: Знаешь, кажется, мы немножко напугали тем, что будут пробки, неожиданные перекрытия. И если это на самом деле действительно что-то замечаете, вот пока пробки не начались глобальные, да, сообщайте нам 229-49-49 в автомониторе, расскажем всем остальным.
1: Мы сегодня чего только не сделаем. И про трижды выйдет у нас сегодня автомонитор во время эфира.
0: Первый раз, кстати, как? Через 5-6 минут.
1: Вот, и еще через полчаса, и потом после 9 часов опять усилим все это дело. Про спорт будем сегодня много говорить, и в основном про футбол, как положено, в том числе и местный латвийский. Ну и про культуру. А, кстати, в рамках культуры хотим напомнить, у нас сегодня большое количество туристов. Говорят, что в пустых номеров в гостиницах нет, потому что, смотрите, раньше Пласидо Доминго с другим количеством... Три тенора приезжали там. Карерас, Пласидо Доминго и Паваротти. Ну, в связи с тем, что сегодня Пласидо Доминго в одном проекте участвует, надо же еще уравновесить. Поэтому у нас Андрей Макаревич сегодня вместе с Филиппом Барским. Это в рамках концерта, который будет в Splendid Palace проходить. Ну, еще сегодня тяжелая артиллерия. Сегодня Питбуль в Ригу своим европейским туром.
0: Собирался, надо проверить. Его, кстати, говорят,
1: гостиницы проверили, уже билетов нету, ничего нету, и сегодня я знаю кучу народа, которые будут просто пытаться загодя попадать вот в межапарк.
0: Ну вот отсюда и пробки.
1: А вы говорите, генерал-губернатор австралийский
0: приехал.
1: Ладно,
0: давайте посмотрим, чему нам можно порадоваться сегодня, если не пробкам и переполненным гостиницам. Сегодня Международный день тигра. Праздник, установленный на международном форуме по проблемам, связанным с сохранением тигров на земле. Придумали его азиатские страны, потому что на самом деле все тигры, почти все тигры живут в Азии. Надо уточнить, кстати, абсолютно все или почти все. Потому что, в принципе, они оттуда родом. На земле сейчас около 5000 тигров. Их надо, разумеется, беречь, потому что они исчезают. Сохранилось сейчас 6 подвидов. Больше всего, разумеется, в Индии. Вспоминая Киплинга и Маугли, мы понимаем, что Индия, в общем, главная страна. На втором месте у нас Китай. По тиграм.
1: Ну, слушай, мы люди, которые, так сказать, тигров только в зоопарках видели, в цирке было время, когда... Вот сейчас детям скажи, были времена, когда тигровые аттракционы привозили в цирк, вот, и в наш тоже. Ну, а мы по кино знаем, и «Полосатый рейс», в конце концов, и...
0: «Тигренок в чайнике».
1: «Тигренок в чайнике» мультик прекрасный. Потом это «Жизнь Пи». Это когда...
0: «Жизнь Пи», да, это, совершенно да, верно. А больше и все. Но «Полосатого рейса» достаточно, знаешь, чтобы переплюнуть практически все фильмы о львах.
1: Подожди, что... был еще фильм конкретный «Укротительница тигров». Многие думают, а это и есть «Полосатый рейс». Не-не-не.
0: Кстати, да, я вот
1: другая была. Это когда... чуть ли не Филиппов, по-моему, играл этого самого дрессировщика, который... Ага. Я ухожу. Ну и потом вот молодая девочка, которая...
0: Блондинка,
1: как положено, должна зайти и вот...
0: Да, но вообще, что касается тигра, то удивительно, что из всех пантер он является как бы самым таким, знаете, ну, каким-то таинственным, потому что лев, тоже пантера, царь зверей и так далее, да, но во льве ничего таинственного нет. Во-первых, потому что львов полным-полно, во-вторых, потому что там в Африке их наблюдают, сафари и прочее, а тигр, он людям не показывается, он огромный и красивый.
1: И, скажем, он скромный, поэтому он не привык к вот этой... знаете, этот пафос я не люблю, можно так, чтобы...
0: Да, но вообще, на самом деле, как бы пантера такая особенная. Слушай, категория животных.
1: Прерву. Для вот неискушенных людей пантера и ягуар, они были какими-то все время. Вот бывает, пантера это черная, а ягуар он пятнистый. Вот как бы все, что знали про пантеру. Оказывается, это все к пантерам.
0: Это тоже благодаря Киплингу, который взял и пантеру назвал Багиру, которая всего лишь является черная пантера, на самом деле черным леопардом. Они все пантеры оказались, да, и львы, и леопарды, и снежные барсы, и ягуары, и даже тигры.
1: Самый здоровый.
0: А тигр, потому что совсем не похож на пантеру, согласись, он такой, у него усы по-другому какие-то, он такой, уши на макушке.
1: Это он похож на пантеру, который не знает, что такое диета. Это просто-напросто, а что, я не хочу быть стройным.
0: Да, ну и каждый вид из этого рода пантер, он такой удивительный, и о нем, наверное, о разных видах еще будем рассказывать. Когда речь дойдет до снежного барса, будем говорить, что он один такой особенный. Но так как сегодня день тигра, давайте сегодня чествовать тигра.
1: Слушай, ну а популяция вот тигров, они же там вот разные подвиды, там амурские, там бенгальские. Кого-то больше, кого-то меньше.
0: Больше всего бенгальских. Я говорю, что как бы 75% живет в Индии, именно это бенгальский тигр. И, слава богу, между прочим, популяция последние годы растет. Потому что, во-первых, запретили еще в 50-е годы охоту на тигров, а тем не менее, охоту запретили, а детенышей можно было отлавливать. То есть, я уже не знаю, как их отлавливать для зоопарков, для каких-то там частных...
1: Типа это не с целью убить, а да. с целью как бы
0: захватить него. Да, ну, соответственно, изымали из популяции особи, которые могли бы там дать потомство, и поэтому популяция не увеличилась. А вот последнее время, последние 20 лет, популяция всех подвидов тигра увеличивается, и здесь можно было бы сказать тост.
1: Тост за то, что в Индии поняли, что не только корова священное животное, которое там нельзя трогать, но и тигр при всей как бы странности.

0: Счастливая такая сидит, губки красит, там шумел, шумел наш Нил, деревья гнулись. Там...
1: То есть, если у вас еще есть время каким-то образом изменить макияж или продумать его более тщательно, если вы еще не вышли из дома, тогда можете уделить особое внимание губной помаде, потому что в Шизгаре сказали, что сегодня день губной помады.
0: Ну, если начали мы с животного мира, закончим растительным, сегодня прекрасный праздник, сегодня день спиртового дерева, вот. По одной версии он связан с приготовлением браги из древесных отходов. Ну, самогон по-нашему, Толик, доброе утро. И то, что Остап Бендер называл табуретовкой, скажем так. А по другой версии, день спиртоносного дерева посвящен Манцинелли. Что это такое?
1: Это вообще страшное ядовитое дерево, которое растет во Флориде и на Багамах, и там в Карибском бассейне. И известно своим ядовитым млечным соком с токсином. Но оно действительно страшное. Там на него только посмотри, уже ожоги возникают. Почему его именно чествуют в день спиртоносного дерева? Я думаю, что здесь либо какая-то
0: путаница,
1: костов, либо какая-то путаница.
0: Слушай, да. Жесть вообще, в регионе живешь, где там даже маленький осьминожек такой карманный может оказаться самым ядовитым на свете из этих осьминогов. Куча вполне себе достойных там еще представителей ядовитого мира. И как вишенка на торте, нет, и дерево, которое еще само по себе прибьет кого угодно.
1: Поэтому нет-нет, да и порадуешься, что у нас только комары, но хорька видел тут на днях.
0: Хорек хорош.
1: Да нет, я его видел не в зоопарке,
0: я тоже
1: хорька видел вот как кошку.
0: Я видел, вот как я как тебя на лигой, мне сказали, что вот это типа померещилось. Нет, вышел такой хорек, игриво прыгнул, и говорит, я своим путем идем.
1: Меняется на жизнь. То есть у нас жизнь хорошо. У нас в худшем случае комары и хорьки.
0: Нет, еще сволочь появилась вот эта.
1: Крапива?
0: Нет, вот ромашка? Оводы.
1: Оводы, да.
0: Август пошло время. Да.
1: Скоро август. Подождите, сегодня еще 29 июля, и сейчас еще 8 часов и 22 минуты.
2: Шизгара. Твое лучшее утро начинается здесь.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Начнем мы выпуск с того, что госполиция ищет участника ДТП. 12 июня этого года, это была пятница, примерно в 16:55 в Саласпилсе, водитель автомобиля Audi A4, двигаясь по улице Ригас в направлении улицы Мера, сбил неизвестного на велосипеде. Он пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В итоге водитель авто и пострадавший велосипедист покинули место происшествия. Но оно попало в поле зрения видеокамеры и вызвало вопросы у стражей порядка. Госполиция просит велосипедиста, причастного к ДТП, выйти на связь по номеру телефона 67-219-903 или 112. Мы же обратим внимание на утренний трафик в латвийской столице. От 2 до 3 баллов, дороги загружены на 28%, 7 более-менее существенных заторов, среди которых выделяется участок на Карле Ульманегатве перед Лепаес в направлении центра, улица Круспилс в районе перекрестка с Гранита, а также Густава Земгалагатва перед Брибо со стороны Восточной магистрали. Как видим, тройка пробочных лидеров последнего времени не изменилась. И добавим сюда еще одно место за городом, где движение затруднено из-за дорожных работ. Это в Улбраке на улице Института по направлению в Ригу со стороны Сауриши. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачного дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио LV. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Мальцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара».
1: Сейчас все будет по-настоящему.
2: Привет всем тем, у кого я когда-то провел юбилейчик. Спасибо, что выбирали именно меня. Это я так с козырей сразу начал.
3: Много ли ты провел юбилейчиков?
2: Много провел юбилейчиков. Стало их меньше. Не по причине того, что людей становится... Знаете, как-то люди стали более выборочно, что ли, подходить к празднованию, наверное. А многие считают, что ну зачем там нужен кто-то такой вот. Мы сами решим, просто посидим за столом, и это тоже имеет право на существование. Поэтому все те, в каком бы формате вы сегодня не отмечали бы юбилей, не юбилей, день рождения, не день рождения, мы с Алексеем готовы вам протянуть не просто руку вот такую товарищескую, нате, жмите ее, жмите эту руку, и получайте список тех знаменитостей, кто родился именно в этот день.
3: А вот этот список мы готовы вам притянуть. Смотрите, в 1817 году родился Иван Айвазовский, тот самый художник-марионист, который девятый вал, в армянской церкви, где его регистрировали, записали Аванес, сын Геворга Айвазяна. При этом он, будучи сыном Геворга Айвазяна, Иван Константинович Айвазовский. И так получилось, что вот того самого Геворга, его потом переименовали уже, когда, пока они переезжали, а переезжали они много, там, из Турции в Польшу, из Польши в Феодосию, его переименовали в Константина, а сам Геворг, точнее не Геворг, а Аванес Айвазян стал тем самым Иваном Айвазовским.
2: Слышал, Лена говорила про вот это бумажки всякие, какие эти бюрократические, сколько стоит их оформить. Вот в то время, наверное, тоже стоило денег, поэтому как написали, так и написали, пускай и будет. Про тех, кто что-то такое сделал знаковое с точки зрения там изобретений, например. Уильям Биби родился, американский зоолог, несмотря на вот такую короткую фамилию, он очень глубоко нырял, потому что он изобретатель бытисферы был.
3: А еще в 1885 году родилась Теда Барра, правильно ее звали Теодосия Барр Гудман, американская звезда немого кино. Могли бы мы ее не упоминать, но это первая женщина-вамп на экране.
2: Смотрите, изобретатель современного телевидения Владимир Зворыкин, человек, благодаря которому многие залипают у экранов на большое количество времени, не реагирует потом на какие-то вопросы с родных, говорит, он говорит, а что у меня тут сейчас? Это не про Зворыкина, про нынешних залипающих в телеке. Он говорит, что ты приготовил, макароны? Зачем? Я тебя трижды спросил, будешь макароны, а ты кивнул. И поди докажи, что
3: вот
2: этого не было.
3: Вот интересное изобретение Зворыкина в плане телевидения распространяется ли на тех, кто залипает у Ютуба и, в принципе, у монитора, на котором показываются уже не телепрограммы, а что-то такое заранее записанное, где-то спрятанное и закачанное. Наверное, все-таки да.
2: Теперь вспомним сразу трех умных людей, и все они нобелевские лауреаты.
3: А, значит, американский физик Исидор Раби, шведский писатель Эйвид Юнсон и американский экономист Дэниел Макфадден родились в этот день. Наверное, в этот день как-то судьба благоволит к тому, чтобы люди рождались и потом развивали в себе какие-то выдающиеся интеллектуальные способности.
2: Знаешь, когда мы говорим «Мистер Бин», все сразу начинают заранее улыбаться и вспоминать тот самый фильм с мистером Бином, который ему там вот запал больше всего. А когда говорит «Месье Бик», народ говорит, подожди, это кто? Подожди, Марсель Бик, французский изобретатель, основатель и соучитель компании «Бик». Это кто? Правильно, это ручка не простая, а шариковая.
3: Значит, что касается представителей искусства, культуры и шоу-бизнеса. Три композитора у нас родились сегодня. Микис Теодоракис, понятное дело, греческий композитор. Константин Арбелян, понятное дело, армянский пианист и композитор. И Игорь Крутой.
2: Космополит.
3: Ну, тоже понятное дело.
2: Про актеров, или, скажем так, нет, деятелей киноиндустрии. Павел Кадочников, он актер театра и кино. И, знаете, несмотря на то, что, понятное дело, он играл и героев, и это был, наверное, один из немногих актеров того поколения советского кинематографа, которому было позволено сыграть еще и негодяев. То есть вот папу, статус, пафос, и в то же время на тебе какой-нибудь мафиози. И тут же Жан Юнг Агланд. Он и актер, ну, конечно, и режиссер, и продюсер, но мы, когда говорим Агланд, сразу у нас Никита, сразу у нас Королева Марго.
3: Сразу у нас Подземка.
2: Подземка, да.
3: Пожалуй,
2: да, да.
3: Его главная роль, такой роллер, который был кумиром молодежи.
2: Ты знаешь, почему вот Подземку любой рижанин значит,
3: считает
2: на вкусном подземке? Нет, потому что у нас нет Подземки. Вот и как бы там...
3: Ах, вот в чем дело.
2: Да.
3: Ну да. Значит, что касается спортсменов, то здесь у нас тоже есть чем похвастаться в один день с вами. Если у вас сегодня день рождения, родилась Нелли Владимировна Ким, пятикратная олимпийская чемпионка.
2: На минуточку.
3: Она, подожди, она,
2: гимнастка.
3: Я почему-то смотрел, что она была на двух олимпиадах, в Монреале в 76-м и в 80-м, но она пятикратная.
2: Объясняю. Есть художественная гимнастика, в которой нельзя быть олимпийской чемпионкой в разных
3: дисциплинах.
2: То есть, если вот булава, вот тебе обруч, это все одно идет.
3: Да.
2: А в спортивной гимнастике ты можешь быть абсолютной чемпионкой, и чемпионкой там бревно, малая золотая медаль. Вот она как бы...
3: А, то есть на самом деле на одной олимпиаде можно стать, там, грубо говоря, там, трехкратной олимпийской чемпионкой, если у тебя олимпийское золото в разных
2: именно,
3: там,
2: именно,
3: снарядах.
2: Именно, именно.
3: Да?
2: Поэтому Лариса Латынина в свое время, она спортивная гимнастка, и она тоже за, вот, по-моему, две олимпиады у нее было, но вот... Могу ошибаться, потом получу по шее. Но у нее вот как бы тоже были большие золотые и вот малые золотые. Но это не умаляет заслуг. Ты попробуй там на бревне стань абсолютно чемпионкой.
3: Да я вообще...
2: Ты попробуй, вот ты попробуй.
3: Как только они взбираются на бревно, у меня уже холодный пот и душа в пятках, потому что я не представляю себе, какой нужно быть отчаянной и натренированной, чтобы вытворять те выкрутасы, которые они вытворяют на бревне.
2: Сейчас еще двух спортсменов вспомним. Один, который зарабатывал очень большие деньги.
3: Ты имеешь в виду Фернандо Алонсо?
2: Конечно.
3: Ну, не такие уж большие деньги, всего лишь двукратный чемпион Формулы-1. Но про Фернандо Алонсо мы знаем, что это самый взрослый гонщик Формулы-1, потому что сегодня ему исполняется 45 лет, и в таком возрасте уже никто не там, добивается больших успехов, и самое главное, не обладает тем оптимизмом, который есть у Алонсо, который, между прочим, сказал, что пока могу, буду гонять. И на следующий год подписал контракт.
2: Я могу, и я хочу. И тут же слышим другую песню, опять-таки Абба, которая про Фернандо пела. Ну вот, а про Тарибё...
3: Тоже Абба могла бы петь, но они норвежцев не очень любят.
2: Ну, что делать? Норвежский биатлонист, старший из братьев Бё, и одновременно покинувших, вот решили, все, мы устали, мы ушли. Олимпийский чемпион 2010 года, 12-кратный чемпион мира. И вот я, как человек, который погружен во всю эту биатлонную историю, могу сказать, что погружен как зритель, конечно, как фанат всего этого дела. Те деньги, которые получают чемпионы биатлонные, это ничто по сравнению с одной победой на одном этапе там Формулы-1, там целая команда. Потому что когда говоришь, там за вот для того, чтобы выиграть, допустим, один этап, он условно получает, ну, 10 тысяч евро. Вот один этап там кубка мирового. А этапов-то бывает там всего ничего.
3: Ну, так как они получают не этапами, а какими-то годичными, многогодичными контрактами, я тебе скажу, чтобы вот посмотреть на это еще с другой стороны, что гонщики бывают призовыми и непризовыми. И, в принципе, если вы думаете, что гонщики получают много, то я вам скажу, что многие из них не призовые. То есть им не платит команда, а у них есть спонсоры. И если ты не приведешь с собой своего спонсора, то тебя в команду и не возьмут. Поэтому, в общем, сделать карьеру в футболе или в гимнастике, мне кажется... Хотя могу, конечно, ошибаться, потому что в футболе, да, а в гимнастике, наверное, сложно, в биатлоне тоже сложно.
2: Но, да,
3: в общем,
2: все сложно.
3: В общем, в гонках карьеру сделать очень сложно, спонсоры нужны с 5 лет.
2: Смотрите, если что, про спорт мы будем говорить не так длинно, как сейчас, но тоже так же весело. Это будет в 9 часов и 26 минут.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport.

0: 31 июля.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Revive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
3: Просто мне завидую.
2: Платина.
4: Мы с Лидоем, ты как?
2: Судрабу Сердц.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье не превысит плюс 18, плюс 19 градусов. В Риге облачно, в течение дня ветер ослабнет, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Шискара.
3: Решим все, кроме погоды.

0: Так у нас ненавидящих друг друга среди радиоаудитории не наблюдается. Все давно простили. Всех это же лучшая месть, давно сказали великие. Да простил его, пускай мучается теперь с этим жить. С этим жить нам двоим. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов, и мы вам в это время рассказываем об изобретениях. И у нас сегодня не одно какое-то изобретение, а о рождении целой организации, которая ответственна за огромное количество изобретений.
0: И хотя, да, собственно говоря, и появилась в той стране, в которой когда-то вот культ жевательной резинки появился, мы без жевательной резинки во рту с гордостью рассказываем, что сегодня день рождения НАСА.
1: В этот день, в 1958 году, Дуайт Эйзенхауэр, президент США, которого подвергли критике за то, что он позволил Советскому Союзу запустить первыми искусственный спутник Земли, подписал закон о создании НАСА, но на самом деле не только закон, а выделил деньги. Сказал, вот вам деньги, давайте, надо вперед и обогнать.
0: Если вы смотрите в небо, а вы будете, когда уже ночи будут еще более темными, более длинными, смотреть обязательно, особенно когда этот персидовский у нас впереди, там да. Период будет в августе, начале августа. Да. Так вот, смотрите, помимо того, что вот пролетают вполне себе предсказуемое, непредсказуемое количество раз будут эти падающие звезды пролетать, нужно понимать, что с 57 года в космос запустили около 17 тысяч объектов, и примерно, большая часть из таковых именно спутники, то есть это имеется в виду те, на которых не было живого человека.
1: И около 11 700 спутников сейчас активны, то есть их можно наблюдать. Иногда их можно наблюдать целыми стаями и в большом... На самом деле, увидеть спутник можно фактически в любой момент, когда небо ясное, там обязательно кто-то над тобой летит.
0: Ты знаешь, я помню, как лет, 15-20 назад вполне такие, технически образованные люди, которым я говорил, вот это спутник. Говорит, ты его не увидишь. Я говорю, как? И люди вот в то время не верили. Я думаю, теперь-то всем уже все разжевано, что вот эта точка, которая движется, это вполне себе нормальный спутник, который можно увидеть.
1: Более того, всего с 57 года проведено 67 межпланетных миссий НАСА с выходом на орбиту или посадкой, в том числе к Венере, Марсу, Юпитеру, Сатурну, и около 85 пролетов, кратковременных пролетов мимо там планеты, астероидов. Более 500 астронавтов НАСА были в рамках различных миссий в космосе, на орбите и в рамках лунной миссии. Что касается ближайших планов, то 30 августа Нэнси Грейс Роман космический телескоп должен был быть выведен на орбиту, названный так в честь одной из руководительниц НАСА, даром что женщина, которую считают мамой телескопа Хаббл. Она за него отвечала, это было ее детище.
0: Слушай, я правильно понимаю, что у НАСА в этих планах не только отправить в космос то, через что можно посмотреть, но и отправить что-то на наш спутник. В смысле, на естественный спутник Земли.
1: Миссия «Астроботик Гриффин», ты имеешь в виду, планируется в ноябре 2026 года. Это тяжелый лунный посадочный аппарат «Гриффин», который доставит на лунный, если все пойдет хорошо. Вот здесь надо постоянно оговариваться, потому что когда имеешь дело с космическими перелетами и стартами, хочешь не хочешь, становишься суеверным.
0: И так тут вот, постучать по дереву не будет достаточно, тут нужно кучу этих
1: факторов. Так вот, он должен на южный полюс Луны доставить платформу «Флип»,

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Продолжается утренний час пик в латвийской столице. За полчаса трафик прибавил балл. В данный момент на мониторе тройка. Загруженность дорог 37%. 16 существенных заторов. В лидерах Карля Ульманя-Гатва перед Лепой с направления Островного моста. Здесь можно оставить более 10 минут. Отметим, что стал собираться затор на Яна Чакста с Гатвы на съезде с Южного моста в сторону Пардаугавы. Еще один затор вновь появился на Латгалес перед Вишкью в направлении центра. И на месте классика на улице Круспилс в районе перекрестка с Гранита, а также на Густава Земгала-Гатва перед Брейба со стороны Восточной магистрали. В последнее время приличная пробка собирается в Улбраке на улице Института по направлению из Сауриши в Ригу. Здесь можно оставить более 10 минут. Что касается визита в Ригу австралийской делегации, он продлится до завтра. В основном ограничения касаются парковок в центре города и в ВЭЦ Риге. Кроме того, были беспокойства по поводу стечения народа в межапарк на концерт Питбуля. Однако выступление отменено, несмотря на проданные 40 тысяч билетов. А значит, связанных с концертом вечерних пробок в межапарке или по дороге в район сегодня не будет. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, хорошего дня и будьте внимательны на дорогах.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Радифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Кофе, мой друг. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Дай! Порнофильмы. Луна. Все, что я помню. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радифест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radifest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс 88.6 FM.

0: rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv. Над Рижским заливом 9 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В Латвии объявлен конкурс на разработку нового имиджа страны. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Латвийское агентство инвестиций и развития объявило конкурс на разработку стратегии государственного имиджа Латвии на 2027-31 годы. Согласно информации в электронной системе закупок, ориентировочная стоимость проекта – 50 тысяч евро. Согласно техническому заданию, победителю конкурса предстоит оценить международную репутацию и восприятие Латвии, разработать новое позиционирование страны на мировой арене, сформулировать стратегический нарратив, а также создать практическую коммуникационную концепцию. Предполагается, что новая стратегия станет основой для международного продвижения Латвии в различных сферах. Ее будут использовать при привлечении иностранных инвестиций, развитии экспорта, продвижении технологий инноваций, туризма, привлечении квалифицированных специалистов и иностранных студентов, а также в публичной дипломатии, культуре и других направлениях, связанных с международной репутацией страны. Исполнитель должен выполнить работу в течение 3 месяцев с 1 сентября по 1 декабря 2026 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 августа.
2: Про безопасность.
1: МВД во вторник отчиталось перед Кабинетом министров о строительстве инфраструктуры на государственной восточной границе. Для отчуждения собственности требуется еще около 220 тысяч евро, однако пограничный забор и большая часть инфраструктуры уже построены. Летом этого года предприятие «Государственная недвижимость» приступает к строительству дополнительной инфраструктуры для охраны границы на участке почти 42 километра в наиболее технически сложных местах вдоль латвийско-российской границы. Забор вдоль границы, а также большая часть инфраструктуры восточной границы были завершены еще в прошлом году. Общая длина ограждения составляет 280 километров. Однако на этом этапе проекта необходимо построить дополнительные объекты с учетом территорий со сложными геологическими и гидрологическими условиями. Поэтому требуются специфические инженерные решения. Речь идет о болотистых территориях. Госагентство обеспечения в этом году дополнительно потребуется около 220 тысяч евро на отчуждение земельных участков и оформление прав собственности. Из этой суммы 80 тысяч евро предусмотрены на обустройство земли. Это примерно на 2000 евро на один земельный участок. Всего таких участков 39. Основная часть средств предназначена именно для выплаты компенсации при отчуждении. Владельцам 30 земельных участков необходимо выплатить 135 215 евро. По данным МВД, средний размер компенсации за один земельный участок составляет 4507 евро. Оформление юридических документов также потребует расходов.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье не превысит плюс 18, плюс 19. В Риге облачно, в течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс» и наступит «Шизгара». Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 утра.
4: При всем уважении к поклонникам Питбуля, который не приедет, все-таки хочется сказать, что не только Питбуль Мадин мог быть славен день 29 июля.
5: 9 часов и 4 минуты, и мы сделаем все для того, чтобы это для вас не было проблемы, я имею в виду.
4: Есть что-то такое, чем мы готовы с вами поделиться в рамках нашей Шизгары. Кстати, у нас уже 9 и 4 минуты.

0: Сейчас бы голосом Ивана Васильевича. Кто, значит, кто позволял умирать? Тили-тили. Все живы? Будьте здоровы. Привет. Хочется пожелать всем тем, кто подключился опять к частоте 88.6. А кто-то, может, ее давно и вообще забыл, как она переключается. Че, работает и работает. Радио Рокс из Риги. Шизгара. Раннее утреннее шоу. Я Стас Лоренцев.
1: А я Алексей Титов. У нас сегодня среда, 29 июля. До августа есть еще несколько дней. Ну, а потом начнется последний день месяца и совсем другие отсчеты. Последний день месяца.
0: Ну, смотрите, он
1: последний месяц лета я имел в виду.
0: Самый козырный. Все равно до осени целых 34 дня. Осенние каникулы вообще 8 дней. Это уже совсем близко. Вот до этого далеко, а до начала учебного года, а каникулы близко. Ну и с позитивом смотрим в то, что 155 дней, и будем поздравлять всех с Новым годом.
1: Да, а что касается температуры, то в 2018 году у нас был максимум 32,7, в 65 году был минимум 11,5, а сегодня у нас где-то поближе к минимуму, но мы надеемся, что если не 32, то по крайней мере 23-24 будет.
0: Что касательно того, с чем вы можете сегодня столкнуться, я вот уже исповедовался, я такой количества оводов, которые появились, вот именно не слепни, а оводов, давно не видел, они, видно, соскучились по телу человеческому, поэтому там просто отрывают куски кожи с мясом, можно сказать. Ну и так как в Риге прибывает, хотел сказать, с гастролями. Кстати, питбуль не приедет, поэтому в межапарке столпотворения народа не будет, если только кому-то не предупредили, вот тогда эти злые люди, которые...
1: Столпотворение будет в старом городе, где будут проводить время те люди, которые приехали.
0: Специально?
1: Специально для конца. И мы решили, что, наверное, уезжать так просто смысла нет.
0: Но зато сегодня будет 100% аншлаг на концерте Андрея Макаревича в Splendid Palace вечером. Ну и, наверное, там Пласидо Доминго, а оперные фанаты придут тоже поприветствовать. И не фанаты генерал-губернатора Канады, который находится здесь с официальным визитом, но в связи с ее перемещением в пространстве будем сталкиваться с некими изменениями в движении. Поэтому будьте к этому готовы.
1: А что касается астрологии, то у нас сегодня 15-й лунный день, это полнолуние. Надеюсь, все в порядке со сном, кстати. Но что касается дня, то он ни худ, ни добр, такой нейтральный, болезни не опасные, а сон, снившийся на 15-й лунный день, вещи. Так что вспоминайте, что вам сегодня снилось, можете это каким-то образом использовать как, ну, как это называется, как дополнительные способности, как какую-то магию, как в компьютере.
0: Третий глаз включай.
1: Да, значит, в этот день активизируется внутренний змей каждого человека, поэтому нужно практиковать любые формы аскетизма, побеждать свою плоть, чтобы быть чистым с астральной точки зрения. Полезно защищать справедливость.
0: А смотрите, в данный момент Алексей Титов будет говорить про ягодку, но не какую-нибудь там, не знаю, крыжовник там или смородину красную или черную. Смотрите, с каких он позиций решил к вам обращаться. Ну, что,
1: я сейчас, подожди,
0: кормили.
1: Карабкаюсь на табуретку. Речь идет о Калине. Отличишь ли ты Калину от...
0: От всего другого? Отличу.
1: От малины, да. От Калины, от... Ну, это такая красная крупная ягода, растущая в лесу, вдоль водоемов.
0: Там, где
1: если точно не знаете, что это Калина, лучше не пробовать, потому что ядовитые ягоды весьма часто выглядят ровно так же. А что касается Калины, то ее лучше есть для улучшения памяти и для укрощения низменной природы. Помним, что сегодня день аскетизма и подавления внутреннего змея. То есть под низменной природой мы имеем в виду всевозможные, как сказать...
0: Качество человека, которые... Нет, не это ты хочешь сказать.
1: Нет, плотские мотивации, я имею в виду.
0: И шутки.
1: Если съел калину, значит, соответственно, вот эти плотские мотивации, они подавляются.
0: Знаешь, кто подавлять будет эти мотивации? Вот как ты говоришь, человек пойдет искать в те места, где там заросли калины, ну, не душистые, но какое уж есть. Там оводы, там сейчас вот из комары, они это пресекут на корню. С другой стороны, понимаю, что калина у любителей футбола, это, во-первых, конечно, это и судья, лысый во всех отношениях, справедливый, да, конечно.
1: Слушай, да, пес с ними, с любителями футбола в данный момент. У нас спортивные новости через 20 минут. Ты
0: так?
1: Проникся так же, как и я, тем, что если вы объедитесь калины, то у вас будет все хорошо с памятью, но очень плохо с либидо.
0: Ну и пофиг.
1: И как?
0: Сколько? Да ладно, все.
1: Зачем тебе память, если либидо подавлено?
0: Память будет напоминать о том времени, когда у тебя либидо не было подавлено. Там, может быть, как раз вот лучше вспомнить качеством, а не количеством брать. А вот были времена, знаешь, это как вот кто-то шел на питбуля, может быть, тоже надеялась. вот лучше одевала, прическу сделала. С днем губной помады чуть позже вас поздравим.
1: Значит, чтобы завершить всю эту астрологическую историю, скажем, что рекомендуется сегодня японская кухня в виде бобовых, и ни в коем случае нельзя есть яблоки.
0: Жесть вообще. Люди нажрались бобовых, потом все это заполировали калиной, и потом, куда, а кому она такая нужна, бобово-калинная?
2: Шискара. Твое лучшее утро начинается здесь.
3: Домой!

0: Ренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Хорошая вещь прослушивание «Шизгары». Мы иногда и разыгрываем что-то для преданных радиослушателей. Вот, наверное, завтра или послезавтра обязательно разыграем пару билетов на Drag Race шоу, которое первое число состоится в Вентспилсе, причем на территории аэродрома. То есть там и авиашоу, элементы Drag Race в большом количестве. В общем, познавательно, интересненько и, главное, шумненько.
2: И можно и с детьми, а можно и без, в разных форматах.
1: Окей, давайте сегодня отметим нечто, имеющее отношение не к детям. Международный день губной помады, от детей ее прячут, хотя маленькие девочки там это, там, гадалки не ходи, уже давно все это дело рассекретили уже, правда я красавица?
2: Да и мальчики тоже, это в общем, не так уж невкусно, я тебе скажу, что если раз и откусил кусочек, попробовал, действительно ли это похоже на конфеты?
1: Ты представляешь, допустим, трое собрались, там, сегодня же еще день вот этого спиртоносного дерева, который на самом деле к спирту как таковому не имеет отношения. Название просто там, ну, взяли. Ну, дерево-то, само собой, не самое приятное, вот то самое, которое спиртоносное.
2: А спиртоносное дерево – это ядовитое манцинелло, вот, которое растет на островах Карибского бассейна.
1: Но давай мы, как люди, закроем эту тему с этим ядовитым делом. Лучше спасибо, скажем, тем, ну, как-то табуретовкам, что ли, вспоминая самогоны Бендера, там, вот из чего все это дело производили. Ну и давайте эту недетскую тему относительно
2: самогона, варенья и спирта закроем.
1: Просто-напросто человек надрался, пошел налево потом. Я имею в виду, сегодня же праздник есть такой.
2: Поворачивание налево, да, да. Но на самом деле, как бы удивительная дата, что здесь праздновать. Казалось бы, поворачивать налево — это что? Это на семейном фронте это измена или что-то такое, но.
1: У англичан это сплошь и рядом. Вот где у нас направо, там у них налево, ну это же правильно.
2: Да, только они тоже имеют в виду под поворачиванием налево то, что ты идешь не вместе со всеми.
1: Ага.
2: И здесь как раз этот праздник — это не день измены, а это день поступка, который идет вразрез с тем, как обычно люди поступают и как ты сам обычно поступаешь. То есть сегодня надо сделать что-нибудь эдакое.
1: Слушай, я знаешь, все понял, кто всегда налево? Не просто ходит, бегает. Легкоатлеты. Смотри, по стадиону они побежали. Они все время налево идут. Налево, налево. Скажи, а ну-ка развернись. И нет, у них заточка по-другому. Не только легкоатлеты, велосипедисты по треку.
2: Это потому, что они правши. Правши всегда легче поворачивать налево. Для них это очень просто. А вот что делают левши в этом случае? А представляешь, вот этот праздник, день поворота налево, а левша здесь должен говорить, а для меня это день поворота направо, потому что, в отличие от вас всех правшей, я делаю не как все, когда поворачиваю направо. Или
1: типа там... я избранный такой, да?
2: Да, но говорят, что огромное количество в 70-х, 80-х годах левшей было переучено под правши, и потом это
1: дороже себе стало.
2: Логическим проблемам.
1: Это, да.
2: И всякое через какое-то время все равно твоя леворукость, она как-то вылезает. И сейчас, по сравнению с концом 20 века, левшей гораздо больше. То есть людей, которые живут, ну, как бы сказать, естественным

0: кольца. Причем движение было весьма такое лайтовое. Выехала пожилая пара вот на этот круг, и все же должны вправо вписываться, потому что одностороннее движение по кругу, они поехали налево. И те редкие их коллеги по движению, которые ехали навстречу, были удивлены. Но у этих, по-моему, ни один мускул не дрогнул. Англичане, подумал я тогда. И вот я рассказал, что на прошлой неделе, когда на Юрмальской трассе, я понял, что человек вдруг вспомнил, что он проехал поворот. Ну, подумаешь, там метров 800. Человек развернулся просто-напросто и поехал по встречке. Вот. Вот этот тот поворот налево, но сделано не то, что профессионалом, сделано, ну, человеком, который явно не калиный
1: наелся. А мне кажется, это люди, которые праздновали день спиртоносного дерева немножко раньше, чем его настоящая дата.
0: А есть категория людей, которые говорят, ну, а что, мне же нужно было, и все. И главное, вот глаза такие честные-честные. Мне было нужно.
1: Так, подожди, уравняем нас людей, вспомнив о том, что сегодня день тигра, и это замечательное животное, которое надо беречь, которое большую роль играет в нашей жизни, начиная со сказки о Маугли и заканчивая тигренком в чайнике. Я уж не говорю про укротительницу тигров и какой-то
0: второй... Полосатый рейс.
1: И полосатый рейс, да, который отнюдь не один фильм, как многие
0: это
1: думают.
0: Это два разных. Ну и «Жизнь Пи».
1: А, и «Жизнь Пи», да.
0: Да, там...
1: Вот. Ну и вообще тигров мало, их надо беречь, значит, надо всячески способствовать тому, чтобы они размножались не в зоопарках, а в природе. И что еще?
0: И чтобы эти группы в волосатых купальниках радовали нас еще многие-многие века. Ну, вот, наверное, выходим, выруливаем с повода сегодняшнего. Давай еще несколько несерьезных, которые там в Штатах же обычно придумывают праздник и потом его еще и делают.
1: День «Запиши песню друга» придумали, вероятно, люди, которые имели отношение к каким-то студиям, в которых можно было записать за 5 минут и нарезать на гибкой пластинке песенку, или, музыкальную открытку.
0: Или, знаешь, допустим, ты продвинутый там саунд-продакшер такой, а к тебе приходит друг и говорит, слушай, я так талантлив, я так, ну, тебе надоел, ну, нифига он. Да.
1: Он хочет бесплатно просто.
0: И песня у него просто-напросто, ну, знаешь, ну, мутная и такая тоскливая совершенно. Говорит, ну ладно, сегодня запишу ее, на, дари ее всем.
1: А еще один день сегодня сделай свое приветствие необычным. И здесь не надо думать о последовательности слов, которые могут быть в приветствии. Дело в том, что приветствовать можно не только словами, приветствовать можно жестами.
0: Ух, вот это
1: приветствовать
0: жест клевый,
1: можно взглядами, приветствовать можно даже тем, что вы на себя надели. И когда вас спросят, почему, здесь надо приветствовать уже в ответ на этот вопрос, почему каким-то необычным образом.
0: Знаешь, вот времена, когда каким-то эпатажно необычным образом полураскрывать нужно было свою сущность, это я к дамам вот обращаюсь, они, наверное, вот уже канули на время, они вернутся, это же все, мода же, она циклическая, она когда-нибудь возвращается, но вот, знаешь, когда там одна...
1: Я, кстати, об этом совсем не подумал. Вот о том, чтобы поприветствовать необычным образом. То есть пришел и распахнул.
0: Вот кто-то что показал там. Привет. А вот и мы. Я и две мои подружки. Вот. Левую зовут так.
1: Слушайте, по-моему, день начинается замечательно. И если следовать всему, о чем мы вам рассказали,
0: то вам и спорт.
1: И продолжаться замечательно.
0: То вам уже и спорт не нужен, на самом деле. Да нет, нужен спорт.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.
1: Спорт. Через, получается, 5 минут.
0: Поприветствуем.
1: Конечно, нужен.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билеты. Билишустер.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: А мы вообще присоединяемся к этой идее.
1: Абсолютно, даже не нужно давать выходных. Понятное дело, что сегодня, когда в Риге три больших музыкальных мероприятия должно было состояться, а состоится только два, то есть одно в Юрмале состоится, это оперное мероприятие, где Пласидо Доминго будет выступать. Второй — это концерт Андрея Макаревича, хотя для нас, рокеров, это главный, с Филиппом Барским.
0: Ну и Питбуль, которого отменили, но тем не менее люди-то никуда не денутся. А, значит, что касается «Пойдем на улицу», то, учитывая, что у нас на носу новости спорта, имеется в виду, вы не проспите очередной летний день, потому что именно в такую погоду, как сегодня, надо заниматься волейболом, баскетболом.
1: И не новомодными всякими падлами. Ну, есть же там нетленка под названием «Бадминтон». Хорошая игра.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
1: Пощекотали нервы тем, кто зарабатывает на падле. Ну и ладно, вчера вот нервы пощекотали болельщикам футбольного клуба «Рига», когда в рамках второго тура квалификации Лиги конференции пожаловал к нам «Вардар» македонский, уступивший у себя 2-3. Но, кстати, тоже уступил весьма закрученным тогда матче на прошлой неделе. Так вот, в основное время Рига вчера уступила Вардару 1-2. И хоть соперник-то играл в десятером, сначала македонцы открывают счет уже через 2 минуты, остаются в меньшинстве из-за красной карточки. А это не помешало им, кстати, забить второй мяч. Представляешь, челы приезжают сюда, выходит такая вся из себя богатая Рига и получают 0-2. Вот поначалу все так идет. И Вардар был близок к тому, чтобы вырвать победу в основное время, но уже на 87-й минуте Тайво лишает их этой возможности, забивает гол. Команды идут в дополнительное время, где игроки Риги забивают 3 мяча, ворота соперники, итог 5-2. Рига идет в третий тур, соперник нам будет ясен завтра. И либо это будет Венгрия, скорее всего, это будет Венгрия, Отто или Аттерт, Люксембург. Ну, вряд ли, там 6-2 по первой игре. Вот как-то так. Теперь, вот послевкусие чемпионата мира по футболу еще есть, но мы уже глядим в будущее. Есть новый тренер у сборной Франции. Какой? Зинедин Зидан. Главная цитата: «Я видел направление, в котором двигался Дишам и его команда. Хе-хей!» И тогда Дишам сказал: «Хе-хей, ты единственный, кто может помочь сборной». Сколько у нас шпаг. В общем, он хотел уйти еще до чемпионата мира, это я цитирую Зизу, но я не хотел, это я опять-таки его цитирую, отнимать у него славу, если Франция выиграет. И искренне верил, что есть команда, способная стать чемпионом, и дальше так вот. К сожалению, этого не произошло. Вроде как поддержала, вроде как и так. Можно вам вылить, вот, месье Дишам? Дальше, цитата от... я продолжу все-таки. «Я отклонил предложение Барселоны, Ливерпуля и даже...» Это цитата от Зизу, сборной Англии. «Тренировать Франция – единственная работа, которую я хотел бы после Реала». Ну, реально круто, получается, звучит. Теперь к ним, бедненьким, к итальянцам. Манчини официально возглавил сборную Италии. Это громкий камбэк. Раньери назначен новым техдиром. Вот и замена Мальдини. Ну, со всеми должностями разобрались, успели вот с такими-то именами, но должны на чемпионат попасть наконец-то. А через неделю после завершения его чемпионата этого года президент FIFA Джанни Инфантино наконец-то высоко оценил прошедший турнир, тут же резко раскритиковал критиков. Клево звучит. Я раскритиковал всех критиков. Инфантино, как мы помним, летал там стюардесса по имени Жанна, это просто пионерский лагерь. По такому количеству взлетов и посадок. 44 матча турнира, остался в восторге от всего. Однако куда меньше ему понравились критики, которые, цитирую: «Из-за своих ручек, бумаги и экранов, чувак, 21 век, они в основном-то вот, что они там, письма лично на FIFA ношу, нет, они же там это...»
0: Так что, из-за ручек и бумаг?
1: «Это из своих ручек и бумаг», это цитирую Инфантино, что-то у меня Ренат Линтвинова получилось. «Распространяют ненависть и ложные слухи, не смогли оценить прекрасную игру. Дональд, иди сюда. Мне жаль, что вы были настолько поглощены ненавистью и критикой, что упустили эту прекрасную игру. Эмоции, празднования, смех, слезы мы приносим людям».
0: Ладно, красиво сказал. Надо всем взять на вооружение. То есть, короче, тебя обвиняют в одном, а ты говоришь: «Мне жаль, что вы так недальнозорки, что не увидели в этом всего красоты».
1: Ну, а во время чемпионата мира мы помнили, там FIFA критиковали за множество скандалов, там, когда там нескольким членам разных делегаций отказали в возможности въезда иранцам больше всего. Потом самой иранской команде разрешали прибывать в страну лишь незадолго до матчей. После каждой игры иранская сборная должна была немедленно возвращаться на свою базу в Тихуане, это Мексика. А, значит, у Инфантино есть мнение, Иран, значит, и прибыл в США без каких-то инцидентов и конфликтов. Пока вы тут распространяете ненависть, мы без остановки работаем, работаем, чтобы сблизить две воюющие страны. Говорит он, сидя с Трампом рядышком, вот, и сближает. Возможно, наиболее недоумение в футбольном сообществе вызвало решение FIFA в порядке эксперимента отложить вступление в силу дисквалификации нападающего сборной США Флориана Балагуна перед матчем тогда 1-8. Но Инфантино заявил, что решение в отдельных случаях дисквалифицировать игроков играется обычной практикой. При этом, кстати, у FIFA до сих пор не опубликовано официально вот это письменное решение по делу этого Балагура и весельчака Балагуна. Ну и, ну, в общем, такой вот бла-бла-бла-бла.
0: Ну, вообще, представляешь, как жизнь с такой фамилией?
1: Вот Балагун.
0: На секундочку. Не про Балагун, я про Инфантино, да.
1: Ну, как бы, а что ж ты, инфантильный ты такой тогда?
0: То есть, если инфант, это уже сложно, как бы, а Инфантино это еще сложнее. А все-таки мужик выстоял, возглавил в итоге FIFA и тут отбивается от критики. Так что, я не знаю, мне кажется, да.
1: Помнишь, как...
0: Стоит, по крайней мере, внимание.
1: Норвежской федерации, там тоже были вопросы к нему. А, кстати, вот у болельщиков норвежцев, те, которые... Ну, гребли, да. Которые... Этот вот гребля норвежцев, она и продолжается после чемпионата мира. Теперь фанаты высадились на гонке Tour de France. Ну и когда, представляешь, этот чувак едет на велосипеде, субтильный такой, он же заточен вот на преодоление там и гордых, и все, он вот... И вдруг такие вот... перед ним начинают эти движения эти. И некоторые велогонщики есть, уверен, такие, кто был сосредоточен на подготовке и не смотрел реально чемпионат мира, может, ну, не въехать.
0: Быть не в курсе и испугаются.
1: Ну, да.
0: Ну, а может быть, это станет модным, и их начнут приглашать на, для поддержки других команд в других видах спорта, там, в конце концов, кёрлинг, биатлон.
1: Помнишь, когда-то там самая считалась такая массовая статуэтка девушка с веслом? Ну, там в парках культуры.
0: Была такая, я помню, да.
1: А тут теперь там викинг с веслами. Он не один придет, он еще этих своих этих друзей приведет. Завтра друзей приведем опять и поговорим про спорт и не только.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты...

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: в зале Цинтари. Билеты в Билешу сервис. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье не превысит плюс 18, плюс 19 градусов. В Риге облачно, в течение дня ветер ослабнет, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
2: Шизгара.
4: Решим все, кроме погоды.

0: Культурный слой.
1: Какие же вы молодцы. Вы слушаете Шизгару каждое утро. Хочется верить, если даже вы покидаете страну какое-то время, и 88,6 это уже совсем не то, к чему вы привыкли. Вы просто-напросто включаете свой гаджет, подключение к интернету, я думаю, найдете везде, и там radiorocks.lv, и вот наши голоса. Привет, я Стас Лоренцев.
2: А я Алексей Ледов. Знаете, вот это особенно важно во время, когда максимум людей пытается уехать куда-нибудь в отпуск. И там где-нибудь в отпуске, понятное дело, первые два дня ни о чем не думает, а потом начинает вспоминать. И вот если хочется немножко за старое, то Шизгара здесь вам поможет оставаться в пределах нашей реальности.
1: Слушайте, мы говорили, что сегодня день рождения губной помады. Сегодня многие, кто отправляются куда-нибудь на концерт, на выставку, там, не знаю, на еще на какое-нибудь мероприятие, которое имеет отношение к культуре, обязательно дамы будут использовать губную помаду. Ну а пока вспомним исторически, что тоже произошло важное для мира культуры 29 июля.
2: 29 июля 1703 года Даниэль Дефо, тот самый, который Робинзон Крузо, в течение 3 дней простоял в колодках на площади у позорного столба.
1: И это не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу с точки зрения, допустим, то, что Копперфильд делал, там сам себя заковывал, куда-то залезал, Гудини. Нет, его наказали.
2: Да вообще, это было конкретное наказание за памфлет, за, я бы сказал так, антиправительственную деятельность, потому что написал он памфлет против королевы Анны и представителей консерваторов. Но тогда уже как-то в Англии было демократично вполне, и люди, которые читали этот памфлет, пришли, принесли ему, и вообще это был триумф для Даниэля Дефо. Вот он стоит такой в колодках посреди площади, его заваливают цветами. Я думаю, он стоял не особо трезв, потому что где цветы, там, сами понимаете, еще и какие-то напитки. Пили они там против королевы Анны.
1: И еще плюс Тори, против Тори. Потому что вторая партия топила-то против как раз вот самых консервативных представителей этого.
2: Да, ну, в общем, как бы потом получилось так, что дела все-таки у Дефо пошли плохо, несмотря на весь этот кратковременный триумф. И пришлось ему пойти на сделку с правительством. Причем не просто так, а стал он так называемым независимым журналистом в кавычках. Согласился на сомнительное представление стать тайным агентом.
1: Ну, вот я говорю.
2: Ну, и он тогда еще, это было задолго до того, как он написал Робинзона Крузо. Он колесил по стране, выдавая себя за торговца, и сообщал, значит, куда следует, о политических оппонентах власти, и создал даже целую свою агентурную сеть. Поэтому, мне кажется, потом начал мечтать о необитаемом острове.
1: А ты не стукачок, мил человек, как сказали в одном произведении, которое написано сразу двумя авторами. Да, сказал автор Робинзона. Да.
2: И написал Робинзона Крузо.
1: 1951 год, после перерыва аж в 7 лет и судебного отстранения Винифред Вагнер, возобновлен так называемый Бейтрестский фестиваль, и на открытии Вильгельм Фурт Венгеллер дирижировал симфонии Бетховена номер 9. Ну и, кстати, что касательно второго Фурт Венгеллера, он считается лучшим бетховенистом, я бы так сказал. Ну, дирижером всех бетховенских произведений.
2: А Мария Каллас даже говорила при нем, что когда я вижу, что Фурт Венгеллер дирижирует, я вижу в нем самого Бетховена. Для меня это вообще один человек.
1: Это, вот она говорила, Фурт Венгеллер, фарфлюхтер, das ist Бетховен.
2: 29 июля 1954 года выходит первая часть трилогии Толкина «Властелин колец». Так что сегодня праздник у всех толкинистов. Они люди, как бы сказать помягче, очень лояльные своей вот этой любви Толкину и всей этой и вселенной, я бы сказал, хоббитов.
1: И сейчас какой-нибудь владелец ювелирного магазина перебирает эти колечки. Властелин колец, властелин колец. Я вот тут властелин колец. Сейчас про «Помоги мне» будем говорить. Премьера в Лондоне второго фильма «Beatles Help». На премьере присутствовала королева Великобритании. Это уже не та, которая там Даниэля Дефо там сказала... Столбу его позорного. Нет, тут другая.
2: Это уже та самая.
1: Елизавета.
2: 1965 год. Дело в том, что с вот этими монархствующими особами в Великобритании очень просто. Если видишь, что вторая половина 20 века, значит, точно Елизавета вторая. Ну и американский хит-парад возглавила в этот день группа Doors с песней, которая известна каждому, даже тому, кто не понимает, что такое Doors. И есть такая группа, называется она Light My Fire, и ее вы все слышали. Она, кстати, про... торчала извиняюсь за такое выражение, нормально. Этого хит-параде аж целых 3 недели.
1: Это нормально, наши приняли к сведению. Так, по поводу дверей. Сегодня не все двери на культурные мероприятия будут распахнуты в Риге. Мы говорили, что сегодня троица такая, там у нас Пласидо Доминго, но он не в Риге, он в Дзентри, так что уже не Рига. А Питбуль не приехал, то есть...
2: Он тоже не в Риге.
1: Он не в Риге, отменили концерт, если что, вот. И те люди, которые переполнены гостиницы, они пострадали. Ну, а те, кто ждал сегодняшний день для того, чтобы пойти на концерт сольный проект Андрея Макаревича и Филиппа Барского, который играет на кельтской арфе, и как вчера у нас в интервью сказал Андрей, блин, вот я не буду его голосом говорить, он сам вчера таким голосом говорил. Он говорит, вот я когда услышал, как Филипп начал наигрывать, думать, неужели это вот все мое? И пытаться сыграть на арфе, это бессмысленно, потому что ну, вот мы привыкли на гитаре зажимать те струны, которые нужны. А как Андрей Вадимович сказал, что, а вот как раз тут та же история, что с гуслями. Что-то я опять на него срываю. Он говорит, тут надо зажимать лишнее. И вот, вот это самое важное, отсечь лишнее.
2: Ну и хорошо, что Макаревич, значит, у Барского не стал вырывать арфу. И надеемся на обратную тактичность. Я думаю, что Барский тоже не вырывает у него гитару. Говорит, слушай, а давай ему следующую песню я сыграю.
1: Нет, я пою, вот это будет самое. Поэтому, смотрите, сегодня Splendid Palace, редкая возможность. По-моему, там буквально пара билетов, может быть, ну 10 билетов осталось. Спешите, слышите, видите, это были новости культуры, имеющие отношение к 29 июля.
0: Культурный слой на радио Рокс.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Итак, о дорожном движении в латвийской столице. Отметку в 4 балла перед 9 часами трафик преодолел. К этой минуте на монитор уже вернулась тройка. В черте города остается лишь десяток мест с заторами. При этом они могут задержать водителей лишь на несколько минут, не более того. А мы перейдем к сводке госполиции за минувшие сутки. Итак, за понедельник по Латвии зарегистрировано 152 ДТП. В Риге этот показатель в 2 раза ниже – 74 аварии. В них пострадали 7 человек, в том числе самокатчик, велосипедист и 3 пешехода. Патрульные составили 28 протоколов. Для сравнения, по всей стране 344. В Риге поймали одного нетрезвого за рулем. В легкой степени опьянения ему выписали административный штраф. А вот по Латвии было задержано 6 выпивших водителей. Еще 2 попались под кайфом, то есть под воздействием наркотических веществ. 3 отделались административкой, на 5 шьют дела. Уголовные. Тут все по полной. Штраф, лишение прав и выплата компенсационной стоимости автомобиля. Напомним, что госполиция просит отозваться велосипедиста, который попал в ДТП с Audi A4 в Саласпилсе. Происшествие произошло в 5 вечера еще 12 июня на нерегулируемом пешеходном переходе. Оба участника покинули место происшествия, однако оно попало в поле зрения видеокамеры и вызвало вопросы у стражей порядка. Госполиция просит велосипедиста, причастного к ДТП, выйти на связь по номеру телефона 67-219-903 или 112. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасных дорог и хорошего дня.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Плюс бункеризация всей страны. Сделай сам. В министерстве научили, как сделать себе бомбоубежище. Лишение свободы и здоровья. Почему из латвийских мест заключения люди выходят инвалидами? Лето – это маленькая жизнь, но не для Юрмалы, где культурная жизнь сейчас бьет ключом. По следам древних ливов, чем манит летняя приморская Видземе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.
4: Ну все, заключительная среда июля 2026 года.
5: Не хочется прощаться, но придется. Зато август какой будет. И если сегодня день будет теплым, то август тоже.
4: Культурная среда получится. Обязательно в эту верю я, Стас Флоренцев.
5: Я Алексей Титов. До завтра.

0: Реклама. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: протекай.
1: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоу Ми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоу Ми Арена. Билеты на билетсервис ОВ.
2: Akcijas nākotnē iet zilas cenas, nepāriet.
3: No 28. jūlijā veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Vārīta augstākā labuma doktora desa RGK 400 gramu. Jaunā cena 2,59 €. Ietaupījums 70 centi. Multiaugļu sulas dzēriens vai ananāsu nektārs Cido 1 litrs. Jaunā cena 1,59 €. Ietaupījums no 40 centiem. Maxima.
1: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
4: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
1: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье не превысит плюс 18, плюс 19 градусов. В Риге облачно, в течение дня ветер ослабнет, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishoservice.lv.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Вера Прежнего. Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах «Билишсервис».
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
3: Если слушать, то радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport.

0: 31 июля.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Только рок.
1: Из дома ящерицей ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах, и не захватывает дух на скоростях, не холодеет кровь на виражах.

волнует, кто кого, он или я. Я на коне, толкани, я с коня. Только не, только не у меня. Не пью воды, чтоб стыли зубы питьевой. И не событий.

я весь прозрачный, как раскрытое окно. И неприметный

коня. Только не, только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят.

0: Пора туда, где только ни и только не. Пора туда, где только ни и только не.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье не превысит плюс 18, плюс 19 градусов. В Риге облачно, в течение дня ветер ослабнет, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
1: Радио Рокс.

0: мысли вслух. Алексей Горшенев, музыкант.
1: Самое плохое, это когда, допустим, закончится мое желание чего-то искать. Вот это самое страшное. Когда ты встаешь, и ты не понимаешь, для чего жить.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

Реклама. Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport. Скачайте.

0: актрисы с 1 июля.
1: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: 17 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске.

0: зале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
1: Билеты «Билешус-сервис».
3: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье не превысит плюс 18, плюс 19 градусов. В Риге облачно, в течение дня ветер ослабнет, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
4: Радио Рокс. Латвия.

0: Мысли вслух. Вадим Самойлов. Группа Агата Кристи.
1: Рок-музыка – это во многом звук, звучание. Вот, потому что это нельзя просто так, знаете, абы как воспроизвести. Это должно обладать давлением, должно обладать какой-то многослойностью, да, чтобы в фонограмме можно было отображать затею песни.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. С утра в усердь.

0: і флеш. Relive Fest. 8 августа в Риге. Білети на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. Латвия.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама. Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета.
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Фондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Это «Рокс, детка». Радио.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на билетсервис.lv. Tell us out, tell us the skies.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
1: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье не превысит плюс 18, плюс 19 градусов. В Риге облачно, в течение дня ветер ослабнет, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

0: мысли вслух. Светлана Сурганова, музыкант.
1: Мне чаще приходится говорить себе: соберись, тряпка, сфокусируйся на чем-то одном. Вот меня по-прежнему распыляет, разбрасывает меня. По всей видимости, может быть, я какую-то основную мысль уже протранслировала. И теперь, может быть, моя задача раскрывать некие таланты в других людях. Что меня, наверное, оправдывает, что я сохранила способность восхищаться талантами, талантливыми мыслями, мелодиями, идеями. Я не устаю восхищаться людьми талантливыми. И, конечно, хочу, чтобы о них как можно больше людей узнало, и чтобы они себя максимально явили этому миру, чтобы сумма добра в мире увеличилась.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
3: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
3: А я простила, я простила.
2: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Плюс бункеризация всей страны. Сделай сам. В министерстве научили, как сделать себе бомбоубежище. Лишение свободы и здоровья. Почему из латвийских мест заключения люди выходят инвалидами? Лето – это маленькая жизнь, но не для Юрмалы, где культурная жизнь сейчас бьет ключом. По следам древних ливов, чем манит летняя приморская Видземе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
5: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. Твое настоящее.

глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит чей-то смех.

Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Просто мне завидую. Платина.

0: і флеш. Relife Fest. 8 августа в Риге. Білети на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Плюс бункеризация всей страны. Сделай сам. В министерстве научили, как сделать себе бомбоубежище. Лишение свободы и здоровья. Почему из латвийских мест заключения люди выходят инвалидами? Лето – это маленькая жизнь, но не для Юрмалы, где культурная жизнь сейчас бьет ключом. По следам древних ливов, чем манит летнее приморское Видземе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
3: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье не превысит плюс 18, плюс 19 градусов. В Риге облачно, в течение дня ветер ослабнет, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Мое упущение, то, что отвергая всю эту систему обучения, я отверг и необходимые предметы. Я отверг историю, которую сейчас докручиваю, потому что мне история жутко интересна, как и Горшка я отвлекал на уроках истории, а Горшок очень любил историю, он очень любил. Я же на него плохо влиял в реставрационном училище.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно случайно

0: Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Корабли постоят.

чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода.

судьбе. Я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все.

0: есть в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода.
1: Если слушать, то радио «Рокс».

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билишу-сервис ОВ.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер легкий, температура воздуха от 22 до 28 градусов тепла. В Риге в четверг также переменная облачность, легкий ветер. Столбики термометров поднимутся до +24, +26 градусов.
0: Радио Рокс.

0: мысли вслух. Михаил Житников, группа «Ария».
1: Но это неповторимое чувство, когда ты выходишь сразу на широкую аудиторию, в дворец спорта, и тебе надо здесь сейчас исполнить песню. Ты один, никакой подмены не будет, что называется. Вот 2 часа времени нужно работать. Это очень серьезное достаточно испытание.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: вокзале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс. Над Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Для части полицейских планируют ввести ежеутренние тесты на алкоголь. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: После трагедии в Приекуле в целях превенции по всей Латвии для части полицейских будут введены ежеутренние тесты на алкоголь, рассказал в среду министр внутренних дел Янис Домбрава. По его словам, после случая в Приекуле, где пьяный полицейский в нерабочее время убил человека, у руководства Южно-Курзамского участка полиции были запрошены объяснения о мерах по предотвращению употребления алкоголя. Из ответов Домбрава сделал вывод, что проведение тестов на алкоголь не было обычной практикой, соответственно, решено, что будут введены новые, более строгие требования, например, что сотрудники полиции, которые ежедневно носят оружие и ездят на служебном автомобиле, должны каждое утро проходить тест на алкоголь. Домбрава допустил, что начатая в Южно-Курзамском участке служебная проверка может закончиться сменой его руководства. Премьер-министр Андрес Кулбергс согласен, что случай недопустимый, но он не думает, что это свидетельствует о больших системных проблемах и регулярной практике пьянства в полиции. Существенных новостей по делу пока нет. Предполагаемые виновные арестованы, расследование дела переняло Бюро внутренней безопасности. Министр подчеркнул, что пребывание полицейского в общественном месте в состоянии опьянения свыше 2 промилле при любых обстоятельствах недопустимо. Задержанный по подозрению в смертельном избиении мужчины в Приекуле полицейский помещен под арест. По имеющейся в распоряжении агентства «Лето» информации, арестованный младший инспектор полиции Андис Силниекс, занимавший должность, связанную с выполнением функции реагирования. В свою очередь погибший – педагог Лейпайской средней школы музыки, искусства и дизайна, руководитель образовательной программы «Дизайн одежды». Полицейский находится на службе с сентября 2022 года. Дисциплинарных взысканий у него не было.
2: Про концерты.
1: Потребители имеют право вернуть деньги за отмененный концерт американского рэпера Питбуль, который должен был состояться в среду на большой эстраде Межапарка, сообщили в Центре защиты прав потребителей. Возврат денег должен быть произведен не позднее, чем в течение 14 дней со дня отмены мероприятия. Потребителям необходимо следить за официальной информацией, предоставляемой организатором концерта и поставщиком услуг по продаже билетов, а также сохранять документы, связанные с покупкой билета. Если возврат денег не будет обеспечен в установленный срок или возникнут другие неясности, потребителям следует сначала в письменной форме обратиться к организатору мероприятия для решения вопроса во внесудебном порядке. Центр будет следить за соблюдением прав потребителей. Об отмене концерта было объявлено вечером во вторник. По словам организаторов, причиной отмены стали технические проблемы, возникшие во время монтажа. Оставшегося времени недостаточно, чтобы устранить возникшие технические проблемы безопасно и в соответствии с необходимыми стандартами, говорится в заявлении организаторов.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер легкий, температура воздуха от 22 до 28 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 28. jūlija līdz 3. augustam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Piespienas ieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Majonēzēm un mērcēm spilva, 40% atlaide. Šķīstošā kafija Nescafé Classic Strong, 250 gramu, 5,99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
0: Вондерсала. 23 августа.

0: Бумитроль. Главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета.
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40%.

0: 31 июля.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
3: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанции более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
2: Радио Рокс. Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер легкий, температура воздуха от 22 до 28 градусов тепла. В Риге в четверг также переменная облачность, легкий ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.
2: Радио Рокс. Только рок.
5: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: В дневные часы движение в латвийской столице было довольно плотным. Трафик держался на уровне 4 баллов, ну а после 16 часов на мониторе засветилась пятерка. Судя по хорошей погоде, народ активно двинется за город, на природу и так далее. При этом, друзья, на вашем пути есть порядка 25 заторов, где придется притормозить. Самая затратная по времени пробка как раз на выезд из города, на Карля Ульманя-Гатва перед ЛЕПС, заканчивается на съезде с Островного моста. Но, к слову, и во встречном направлении со стороны Юрмалского шоссе также перед ЛЕПС поток тормозит из-за дорожных работ. Здесь можно оставить от 15 минут. Еще одна крупная пробка на Южном мосту и на Яния-Чакстес-Гатве в сторону Пардаугавы, также от 15 минут. Еще есть несколько 10-минутных заторов, в частности, на Густава-Замгала-Гатва перед Брибас в обоих направлениях, на Круспилс перед Гранита, если двигаться от моста Славу, и в центре города притормаживает улица Валдемара по направлению к Вантовому мосту. Ну что ж, будем предельно внимательны, благожелательны, и на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин, всем пожелаю хорошего вечера и безопасных дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
3: Прежнего.
4: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
4: А я простила, я простила.
2: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере.
4: Я с тобой, моя.
2: Билеты в кассах Билетсервис.
5: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Молодежь должна осваивать знания о беспилотных технологиях уже в школе. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Технологии беспилотных систем стремительно меняют современную военную среду, поэтому важно, чтобы молодежь уже со школьной скамьи получала соответствующие современным требованиям знания и навыки, заявил министр обороны Райви Смелнис. В среду министр обсудил с руководством центра Яунсардзе сотрудничество с учебным центром беспилотных систем Дронхаус, который обеспечивает получение квалификации и профессиональное совершенствование инструкторов. Это сотрудничество дает инструкторам возможность получать современные теоретические и практические знания, чтобы в дальнейшем передавать их яунсаргам и школьникам, осваивающим курс государственной обороны.
2: Про полицию.
1: Утром в среду некий водитель, убегая от полиции, устроил в Риге две аварии, при этом пострадал сам и был доставлен в больницу, сообщили в государственной полиции. Сегодня примерно в 6 утра полиция Рижского самоуправления получила вызов на автозаправочную станцию, где мужчина вел себя агрессивно и неадекватно. Когда стражи порядка прибыли по указанному адресу, мужчина уже сел в автомобиль Ford. Стражи порядка подошли к автомобилю, чтобы выяснить ситуацию, однако водитель не реагировал на вопросы полицейских и начал движение. Сотрудники полиции потребовали остановить транспортное средство, но водитель его не остановил, пока не выехал на одну из ближайших улиц, где остановился, но не отреагировал на требование выйти из машины. Полицейский патруль привлек подкрепление из госполиции, однако требования ее сотрудников водитель также проигнорировал и начал уезжать. Во время побега водитель превысил разрешенную скорость движения, а также спровоцировал столкновение с транспортным средством госполиции. Однако, задев его, продолжил побег и через некоторое время вызвал столкновение с ехавшим впереди автомобилем Audi. В дорожно-транспортном происшествии пострадали как убегавший водитель автомобиля Ford, так и водитель автомобиля Audi. Оба доставлены в медучреждение. Первоначально у водителя автомобиля Ford алкоголь не был констатирован, однако будет проведена медэкспертиза с целью проверить, не употреблялись ли наркотические вещества. По факту совершения двух ДТП полиция начала процессы об административных правонарушениях. В свою очередь, за неподчинение требованию остановить транспортное средство начат уголовный процесс. После ДТП стражи порядка обнаружили в автомобиле Audi 10 блоков сигарет без латвийских акцизных марок, по факту чего госполиция начала процесс об административном правонарушении.
2: Про погоду.
1: Самым теплым днем на этой неделе в Латвии будет пятница, когда температура воздуха достигнет плюс 30 градусов. В четверг и пятницу небо будет частично закрыто облаками, и вероятность осадков будет низкой. Она возрастет во второй половине дня, в пятницу в Курзаме, а позже и в других местах. Возможно, гроза. Самая высокая температура воздуха ожидается в Земгале, где в четверг она может достичь плюс 28 градусов, а в пятницу плюс 31 градуса. С субботы ожидается немного более прохладная погода, скорее всего, будет мало, однако прогнозы разнятся. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в ближайшие две недели температура воздуха в Латвии ожидается близкой к многолетним средним показателям или немного ниже их. Количество осадков также прогнозируется близким к норме. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Лето должно звучать не только громко, но и ярко. Все лучшее и любимое только для вас, друзья, в вечернем действии «Рок жив». Час открыли смысловые галлюцинации с вечно молодым. Всем позитива и добра. Меня зовут Владимир Тин, и давайте отметим 29 июля в музыкальной истории. В этот день, в 82-м, ленинградская поп-рок-панк группа «Кино» выпустила дебютный студийный магнитоальбом «45». В записи тогда еще дуэта, состоявшего из Виктора Цоя и Алексея Рыбина, участвовали музыканты «Аквариума». Собственно, запись была сделана в студии Андрея Тропила и содержала, кроме прочих, уже известные и любимые в народе алюминиевые огурцы, электричку и восьмиклассницу. Именно этот трек в оригинальной версии мы сейчас с вами, друзья, и послушаем на «Радио Рокс».
0: В чем сила? Сила в музыке. «Радио Рокс».

0: На радио Рокс Фил Лайнет, экс-лидер Финлизи, и это его сольный трек «Old Town» или «Старый город», навеянный ирландским прошлым бас-гитариста и певца, рано ушедшего в лучший мир, однако оставившего после себя много хорошего музона. Давайте сменим тему, впереди «Автомонитор». Ну а затем продолжим зажигательный вечер под фирменные ритмы «Радио Рокс». Очень скоро «Рио Спидвагон», «Король и Шут», «Инкогнито», а также группа «Браво» через пару минут.
1: «Автомонитор» на «Радио Рокс».
0: Ярко светит солнце, сложно назвать это вечером, но час пик стартовал, народ разъезжается кто куда. В частности, автоледи Шашана прислала сообщение с Елговского шоссе А8, где за Рижской окружной и через все Яун-Олайне образовалась пробка.
2: Добрый день. На нашей любимой А8 тоже пробочка. От окружной, от виадука, правая полоса перекрыта и левая тормозит. Ну, практически до самого поворота на станцию.
0: Спасибо, Шашане. Ну, вы тоже, друзья, не стесняйтесь, рассказывайте обо всем, что мешает движению по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Далее. От 6 до 7 баллов в данный момент. Количество заторов за минувшие полчаса заметно увеличилось. Их уже 42. Ну а то ли еще будет. Пробки в городе растут. Из наиболее затратных по времени отметим два встречных затора на Карля Ульманя Гатвы перед ЛЕПС, как в сторону центра, так и на выезд в сторону Юрмалского шоссе. Тормозит улица Валдемара в направлении Вантового моста и далее до улицы Мелнсила. И очень хороший плотный затор на Южном мосту, как в сторону Молочки, так и далее на Яне Чаксте с Гатве в направлении Пардаугавы. Есть пробочки и за городом, в частности на Рижской окружной А5, а также с обеих сторон увеличиваются заторы перед Балтезерс. В общем, проблемных мест хватает. Главное, будьте сами внимательны и уважайте других участников дорожного движения. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем удачи и пусть ваше движение будет безопасным.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Судрабусы.

0: Flash. Relife Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: на Радио Рокс, Король и Шут с треком «Камнем по голове». А у нас есть не только желание, но и возможность внести разнообразие в отдых и поднять за здравную чашу за Нила Даути, отмечающего сегодня 80-й юбилей. Клавишник – один из основателей и бессменный участник американской хард, софт и поп-роковой группы «Rio Speedwagon». К слову, записывался на всех альбомах этой банды. В 80-м вышел альбом «Бестселлер» «High Infidelity». Здесь игра слов можно перевести как «измена самого высокого уровня». Только в Америке пластинку раскупили в количестве более 10 миллионов экземпляров. В ней были чудесные песни, и одну из них сейчас послушаем. «Take it on the run». И здесь тоже идиома, название звучит как «поверить на слово». И в честь днюхи Нила Даути мы слушаем «Rio Speedwagon» на Радио Рокс.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в Билешу сервис.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Плюс бункеризация всей страны. Сделай сам. В министерстве научили, как сделать себе бомбоубежище. Лишение свободы и здоровья. Почему из латвийских мест заключения люди выходят инвалидами? Лето – это маленькая жизнь, но не для Юрмалы, где культурная жизнь сейчас бьет ключом. По следам древних ливов, чем манит летнее приморское Видземе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
3: Радио Рокс. Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер легкий, температура воздуха от 22 до 28 градусов тепла. В Риге в четверг также переменная облачность, легкий ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.
3: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Разбуди меня.
1: Ночные снайперы должны были спеть «Разбуди меня», наверное, намного раньше, чтобы музыканты Led Zeppelin не проворонили чемодан, набитый баксами. Ровно 200 штук гонорара, которые ушлые люди умыкнули у группы. Дело было так. 29 июля 73-го Led Zeppelin давали третий подряд аншлаговый концерт в нью-йоркском Madison Square Garden. Именно эти выступления стали основой фильма и концертного альбома «The Song Remains the Same». Пока музыканты готовились к выступлению, их тур-менеджер Ричард Коул обнаружил, что из банковской ячейки в отеле «Дрейк» чемодан с наличкой исчез. В сейфе остались только паспорта участников группы. Это одна из самых загадочных краж в истории рок-музыки. Похитителей так и не нашли, хотя подозревали менеджера Джо Коула. Ну а наличка — это тогда было в порядке вещей. Мы же послушаем трек как раз 73-го года. Переводить название не нужно, это скорее каламбур, чем осмысленная фраза. Обыгрывается слово «Джамейка» — это история человека, которого покинула любимая. Он не понимает, почему эти отношения закончились, вспоминает счастливые времена и надеется, что она к нему вернется. И мы слушаем этот шикарный трек от Led Zeppelin на Радио Рокс.
2: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: реклама. Айспік. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ Редифест ЛВ. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Почти каждый второй житель ожидает ухудшения экономической ситуации в Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Почти половина жителей Латвии, или 44%, считают, что в ближайшие 3 месяца экономическая ситуация в стране ухудшится. Об этом свидетельствуют результаты июльского опроса банка «Цитадель», проведенного совместно с исследовательской компанией «Норстат». По данным исследования, лишь треть жителей Латвии, 33%, чувствуют себя уверенно в финансовом плане, тогда как 37% признают, что не ощущают финансовой стабильности. 44% жителей Латвии считают, что экономическая ситуация ухудшится в ближайшие 3 месяца. Жители Латвии и Эстонии, не имеющие достаточной финансовой подушки безопасности, чаще настроены пессимистично. В странах, где люди чувствуют себя менее защищенными перед непредвиденными расходами, уровень экономического пессимизма выше. Так, в Эстонии ухудшение экономической ситуации ожидает гораздо больше человек – 51% респондентов. При этом в скорое улучшение верят лишь 7% жителей Латвии и 8% жителей Эстонии. Наиболее оптимистичные настроения зафиксированы в Литве. Почти половина жителей страны, 48%, уверены, что смогут покрыть непредвиденные расходы. Ухудшение экономической ситуации в ближайшие 3 месяца ожидают 36% жителей Литвы, тогда как 12% прогнозируют ее улучшение, почти вдвое больше, чем в Латвии и Эстонии. При этом большинство жителей всех 3 стран считают, что в ближайшие 3 месяца экономика останется примерно на нынешнем уровне. Такого мнения придерживаются около половины респондентов в Латвии и Литве и 41% жителей Эстонии.
2: Про погоду.
1: Самым теплым днем на этой неделе в Латвии будет пятница, когда температура воздуха достигнет плюс 30 градусов. В четверг и пятницу небо будет частично закрыто облаками, вероятность осадков будет низкой. Она возрастет во второй половине дня, в пятницу в Курзаме, а позже и в других местах. Возможно, гроза. Самая высокая температура воздуха ожидается в Земгале, где в четверг она может достичь плюс 28 градусов, а в пятницу плюс 31 градуса. С субботы ожидается немного более прохладная погода, осадков, скорее всего, будет мало, однако прогнозы разнятся. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в ближайшие 2 недели температура воздуха в Латвии ожидается близкой к многолетним средним показателям или немного ниже их. Количество осадков также прогнозируется близким к норме. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Новый музыкальный час открыл свежачок от Умы Турман. Они презентовали сингл «Не стой, танцуй». Это то, что нужно. Самый танцевальный трек для ваших летних вечеринок. Так что не стойте, танцуйте, а то лето быстро заканчивается. Проанонсировали работу братья Крестовски. Мы же продолжаем подсочные ритмы Радио Рокс. На очереди у нас событие 67-й Happy Birthday мог бы отметить Джон Сайкс. Британский гитарист, сочинитель, он играл в Tigers of Pantan, в Badlands, в Thin Lizzy, в Whitesnake, позднее в Blue Murder и собственной группе Sykes. Однако полтора года назад Джон ушел в лучший мир, его победила онкология. Из наиболее ярких работ можно отметить альбом Thin Lizzy Thunder and Lightning 83 года и Whitesnake с суперальбомом, который назвали просто 1987. В мире было продано более 20 миллионов экземпляров, а многие треки стали классикой хард-рока. Но есть и большая ложка дегтя. Ковердейл уволил Сайкса еще до выхода альбома. Так что Джон, являясь автором почти всех песен, к Whitesnake так ни разу вживую и не сыграл. Тем не менее, в истории эти треки остались, и мы слушаем классную балладу «Изи Слав» на Радио Рокс.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Ну, вряд ли Владимир Шахрин и группа «Чайф» еще разок напишут трек наподобие этого, посвященный чемпионату мира по футболу. Хотя, кто знает этих музыкантов и что у них на уме. Мы же традиционно прервемся, узнаем, что происходит на рижских дорогах. Впереди «Автомонитор», а затем и очень скоро «Alan Parsons Project», анимация, Вячеслав Бутусов и «Лепреконсы».
1: «Автомонитор» на «Радио Рокс».
0: И вновь о трафике в латвийской столице. К этой минуте заторы стали сокращаться. В среднем по городу вот-вот появится 5 баллов, хотя еще минут 40 назад обстановка на дорогах оценивалась 8 баллов. Количество заторов также сокращается, но не везде. Крупная пробка на Краста в сторону центра. Там произошло ДТП. Об этом рассказывает инструктор по вождению Алексей Счастливчик.
2: Вечерок, добрый, дорожная информация. Улица Краста в сторону центра очень плотно стоит, не движется. Произошла авария где-то в районе депо. Перекрыто полностью движение. Там чуть-чуть просачивается левый ряд. На месте работают пожарные, полиция, скорая. Что-то серьезное. Всем удачи на дорогах.
0: Поблагодарим Алексею за инфу, но сколько бы ни твердили о том, что нужно никуда не торопиться, ничего не нарушать и все внимание на дорогу, но это, видимо, так не работает. Отметим, что в целом уже вторую неделю кряду наблюдается тенденция к снижению аварийности. За понедельник в городе 75 ДТП, вчера 74, что тоже немало, но ведь были недели еще недавно, когда в среднем происходило по 90 аварий и более. Отметим, что завтра вернется жара, в четверг ожидается плюс 28, в пятницу и вовсе 30 градусов в тени. Надеюсь, сами понимаете, что в жаркую погоду нарушений и происшествий по статистике больше, чем в прохладные дни. Учитывайте это, соблюдайте скоростной режим и ПДД. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Максима ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 28. jūlija līdz 3. augustam. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku, A kategorija, iepakojumā 10 vienības, 1,65 eiro. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2,59 eiro kilogramā. Laša fileja ar ādu, 10,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Wonder Sala. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшоу-сервис АУВ.
1: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
1: Билеты «Билетшоу-сервис».
3: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер легкий, температура воздуха от 22 до 28 градусов тепла. В Риге в четверг также переменная облачность, легкий ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: мысли вслух. Алексей Романов, группа «Воскресенье».
1: Чем хорош блюз? Примитивная частушечная форма, которую, будь любезен, наполняй, собственно, собой, чувством, мыслью. А чем проще, тем сложнее. Блюз в таком случае — это вызов. Что ты хочешь сказать-то вот сам от себя? Вот прям вот у тебя две струны, а то и одна, и глотка. И давай, увлеки меня, расскажи мне что-нибудь. Вот такая вот, мне кажется, тема.
0: Сказано на Радио Рокс.

0: классический хит воскресенья «Кто виноват?», но это мы, конечно, знаем, а вот кто за все ответит, вопрос скорее риторический. Ну что ж, мы успешно провели наш вечер-вечерочек под девизом «Рок жив». До завершения часа услышим американский поп-рок-дуэт Дэрил Холл и Джон Оутс. 27 июля 80-го года они выпустили 9-й студийник под названием «Голоса». Пластинка провела 100 недель в альбомном чарте Billboard, а 5 лет назад издание Rolling Stone поместило ее на 80-е место в списке лучших, величайших альбомов 80-х. Мы слушаем трек «Kiss on my list» или «Твой поцелуй» в моем списке самых любимых. Меня зовут Владимир Тин, всем позитива и добра. А встречаемся завтра, также с 5 до 7. Просьба никому не опаздывать.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио «Рокс».

Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Судрабу Сердц.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в Билетшу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Реклама. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Плюс бункеризация всей страны. Сделай сам. В министерстве научили, как сделать себе бомбоубежище. Лишение свободы и здоровья. Почему из латвийских мест заключения люди выходят инвалидами? Лето – это маленькая жизнь, но не для Юрмалы, где культурная жизнь сейчас бьет ключом. По следам древних ливов, чем манит летнее приморское Видземе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
4: Билеты, билишу сервис.
0: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс.

Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось, наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал. Зато я так всего хотел.

ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
1: Просто мне завидую.
0: Платина.

0: и флэш. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Геопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Геопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на билетсервис ОВ. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: вокзале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер легкий, температура воздуха от 22 до 28 градусов тепла. В Риге в четверг также переменная облачность, легкий ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.
2: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Реклама. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. «Роксет UK». Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтри». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Цинтари». Вера
2: Прежнего.
3: Я знаю пароль.
1: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
3: А я простила, я простила.
1: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Цинтари». Билеты в кассах «Билешу-сервис».
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
5: Радио Рокс. 88,6 FM.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Реклама. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер легкий, температура воздуха от 22 до 28 градусов тепла. В Риге в четверг также переменная облачность, легкий ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.
0: Радио Рокс. Латвия.

чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс. Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv. Над Рижским заливом 21 час. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер легкий, температура воздуха от 22 до 28 градусов тепла. В Риге в четверг также переменная облачность, легкий ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер легкий, температура воздуха от 22 до 28 градусов тепла. В Риге в четверг также переменная облачность, легкий ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

Радио Рокс. Твое настоящее. Над Рижским заливом 23 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс.
1: Он ушел на восток, он пройти хотел целый мир, совершив много славных дел. Он оставил ей фотографию с парой строчек,

Он писал ей письма из разных мест. Его бил Норд-Ост и сушил Зюйд-Вест. Он был дальше и дальше, делаясь ближе и ближе. Она со свечой приходила в храм, умоляла святых, заклинала ветра. И Борей ее слышал, и отче Никола слышал.

еще зима, а ее глаза прожигали почтовый ящик. И казалось, мрак небосвод затмил почему-то, не перевернулся мир от того, что был, наверное, не настолько.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер легкий, температура воздуха от 22 до 28 градусов тепла. В Риге в четверг также переменная облачность, легкий ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.
1: Большие

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Когда идет дождь, когда в глаза свет,

кровинки, как маяки прожитых лет. Как ты в пути, третью жизнь за.

Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Латвия.
1: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. При слабом ветре во второй половине дня столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. При слабом ветре во второй половине дня столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: если слушать, то Радио Рокс.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Это радио, детка. Радио Рокс.
1: Из дома я щерицей ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах, и не захватывает дух на скоростях, не холодеет кровь на виражах, и не прихватывает

волнует, кто кого, он или я. Я на коне, толкани, я с коня. Только не у меня. Не пью воды, чтоб стыли зубы питьевой. И не событий,

коня. Только не, только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят.

0: во мне. Пора туда, где только ни и только не. Пора туда, где только ни и только не.
1: Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. При слабом ветре во второй половине дня столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

знай, что тот вечер может закончиться скорой. А кто сказал, что мы дети? Распушили хвосты, спички подоставали, и привет всей планете.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.